падает камнем старая ночь и косится в окна, и вроде хочет

0: в шоке. RadioShock.ru.
1: Здравствуйте, дорогие ценители настоящей танцевальной музыки. Спасибо, что вы все еще нас терпите. Приготовили для вас самое убойно-танцевальное из нашей фонотеки в исполнении угарного бойс-бенда.

сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

правительств. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал.

издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Где новая музыка, там шок. Там шок.
1: We step together.

На улице мерзко, скользко и холод. Под белым покрывалом прячется город. Я спускаюсь с метро, где-то на кольцевой. От тепла на ботинках появляется соль. Я устал от проблем этого дня. И эта погода не для меня. И эта погода не для меня.

я отлетала белою чайкой. Осень на небе, осень на сердце, никуда, никуда, никуда от нее мне не деться.

0: Нове музика. Там шок. Там шок.
1: Новий ефір на Радіо Шок. Радіо Шок представляет.
2: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
1: Александра Вяль.
2: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
1: Мадрид бодрит.
2: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
1: Слушай.
3: Всем привет, добрый вечер, дорогие друзья. Ну, не Испания, конечно, Петербург, Красный Треугольник. Радио Шок, четверг, Макс Темнов, Александр Вяль. Программа «Мадрид бодрит». Саш, привет.
2: Привет, привет, Макс, ура. Очередной четверг, так быстро летит время. Вот что же мы делали, «Мадрид бодрит», куда неделя делась, я не понимаю.
3: Ну, это бывает, потому что лето. Сейчас летом все происходит или очень медленно, или очень быстро. И вот сегодняшняя программа покажет, насколько мы быстрые или, наоборот, медленные.
2: Да, сегодняшняя программа у нас максимально оптимистичная. Настроение тут в последнее время подозрительно хорошее. Уже которую неделю подряд. Поэтому
3: советую обратиться к специалисту.
2: Собираюсь обратиться к специалисту, а точнее к нашему прекрасному с тобой коллеге Мише Боеву, ведущему телеграм-канала «Рупор русский рок и испанского» в эти выходные. Еду к нему на день рождения в город-герой Тула. Прямо вот на все выходные мы там будем прекрасно. Тогда у него и спрошу, почему же так все хорошо.
3: Слушай, ну очень круто. Ну, и давай, может, тогда проанонсируем, что следующий наш выпуск будет тоже. Ну, уж оптимисты, наш следующий выпуск, конечно, он будет в следующий четверг. Он будет тоже не совсем обычный.
2: Между да, прочим. Я с удовольствием проанонсирую, потому что, во-первых, я люблю, когда все идет по плану, а у нас с тобой еще этот четверг не прошел, а мы уже задумали следующий. Следующий четверг к нам в студию, прямо в вашу студию в питерскую, приезжает прекрасный мой друг Леша Пронин, с которым мы делали недавно уже один из эфиров, создатель телеграм-канала «Календарь меломана».
3: Именно
2: вот
3: так.
2: Он уже, да, и он доедет наконец-то до Питера, и мы уже задумали прямо целую интересную...
3: Прямо уже задумали?
2: Музыкальную часть продумали, но это будет следующий четверг, а нам сейчас нужно с тобой этот четверг вначале провести.
3: Слушай, мы постараемся, невзирая на такое. Немножко расслабленное настроение. Слушай, сегодня у нас 11 июня, а Петербург город такой, что не заскучаешь. Тут намечаются алые паруса, и буквально завтра в городе опять начнется ад. Адский, который происходил в том числе и на прошлой неделе. Я имею в виду передвижение по городу. Вот. Так что завтра начнутся приключения, и слава богу, что сегодня еще все, я надеюсь, что в порядке. Не считая того, что завтра внезапно выходной. Почему-то все об этом забывают. Завтра выходной, друзья, ура-ура. Сделайте погромче.
2: Но в Санкт-Петербурге только, да, я так понимаю?
3: Да нет, везде.
2: Завтра
3: ну, ты завтра уезжаешь, да, завтра у нас-то точно.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Спасибо, что просветила, Максима. Я, значит, совсем потерялась в датах.
3: Ну вот я тоже сегодня просвещал прям соседей, которые грустные шли с работы раньше времени, непонятно почему. И они сразу поняли, почему, и такие: о, великолепно. Вот, но я...
2: Вот, да. Да-да.
3: Завтра я буду, к сожалению или к счастью, опять же здесь в студии, поэтому меня это не касается. Вот. Ну чего, давай попробуем. Возможно, там будут какие-то у нас сегодня, может быть, анонсы, может быть, не будут. Посмотрим, как оно пойдет, насколько мы будем добрые. Вот. Ну а пока давай потихонечку приступать.
2: У нас с тобой сегодня очень интересный внезапный эфир, потому что я, как всегда, его построила на последних новинках вышедших. Но получилось, что первая часть у нас прямо с тобой такая бодрая социальщина пойдет.
3: Опа!
2: Что внезапно. Ну, то есть я вначале готовила треки, не смотрела в целом смысл, ну так, послушала на ходу. А потом, когда начала читать, поняла, что у нас с тобой прямо вот все первая часть, знаешь, задорная, призывная такая. Всякие разные интересные моменты будем разбирать. Но особо погружаться не будем, скорее просто больше будем слушать музыку, хотя, конечно, не обойду стороной и... тематику некоторой композиции, просто потому что мне бы интересно было бы в этом эфире это обсудить.
3: Извини, вот маленькая ремарочка, вот когда дело касается, особенно прямо вот испанского рока, тут я уже понял, что за содержанием надо следить прямо очень-очень-очень, потому что не так давно, вот буквально в прошедшее воскресенье, в другой программе, которую мы ведем с моим хорошим другом, внезапно нашел я, опять же, по-моему, барселонский ансамбль, возможно, он тебе знаком, люди, которые натурально косят под группу «Покс». и внешне, и картинками на обложках. Прямо вот такая барселонская ирландщина, прям самая настоящая. Вот. И потом я решил почитать, собственно, о чем же маэстро-то поют. И тоже думаю, ой-ой-ой. Что ж такое-то? Ай, хорошо, что никто испанского не знает. И мы поставили, и все было радостно. Вот, видимо, сейчас будет нечто подобное.
2: А как команда называется?
3: Ансамбль называется «Фетус». «Фетус».
2: Ну, наверное, не очень крупный, честно говоря, не слышала про них пока что. Ну, послушаю. Я вообще так-то фолковые, кельтские, особенно всякие группы знаю, и даже ставлю в эфире, но эти как раз ни разу.
3: Да, я тебе пришлю, может, тебе понравится. Ну, такие, ну, очень забавные.
2: Да. Мы с тобой начнем как раз не с новых, а с более таких поживших и повидавших видов музыкантов. И прямо начинаем с моего любимейшего Альберта Пла, старинного каталонского прекрасного исполнителя, про которого я много раз рассказывала, которого я очень люблю, и что мне больше всего нравится, то что он такой, знаешь, хулиган немножечко, причем такой уже. Я всегда говорю, что он похож немножечко на нашего Мамонова чем-то, знаешь.
3: Пьет, что ли?
2: Даже... Нет, и внешне, и по поведению, когда человек уже, знаешь, сильно вырос, а все равно панковские внутренние хулиганские мотивы прорываются через него. И Альберта Плава, мне к нему, конечно, очень интересно наблюдать, как у меня потихонечку к нему меняется отношение. От там, лет, наверное, 15 назад я его не совсем понимала. Потом я его потихонечку начала понимать лучше. Потом я совсем прониклась. А сейчас, когда уже выходит новая композиция, я такая, да, спасибо, еще одна классная. И конкретно вот эта композиция, которую мы сейчас послушаем, неделю назад она вышла, называется «La Mortadella». Я ее тут же, просто с первых нот включила свои любимые, разумеется. Шикарнейшая композиция, как всегда, с очень интересным смыслом. У Альберта Пла всегда такие классные поэтические истории, сторителлинг такой. То есть он рассказывает на примере какого-то персонажа, очень глубокий смысл передает, который надо прямо расшифровывать. При этом как бы часть лежит на поверхности, но потом все вдумываешься. Потом, если смотришь клип, в клипе он еще что-нибудь там, знаешь, дополнительных смыслов сделает. В общем, Альберт Пла выпустил потрясающую «La Mortadella», и я прямо вот честно в восторге. Давай послушаем ее, а потом я еще немного расскажу. Прямо вот понаслаждайтесь и прямо почувствуйте то, что испытывала я. Какой же кайф, какая классная композиция.
3: Окей, и попробуйте, дорогие друзья, угадать, о чем это сегодня.
2: Да. Поехали.

0: Hai că mă tare ai patronii.
1: Radio Shock представляет.
2: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
1: Александра Вяль.
2: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
1: Мадрид бодрит.
2: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
1: Слушай.
3: Продолжаем, дорогие друзья. И сегодня говорим не только о музыке, что, возможно, и о поэзии. В программе «Мадрид бодрит» Александр Вяль, Макс Темнов. Кто из нас поэт, угадайте с одного раза. Вот. Ну и песню протеста, с которой мы сегодня начали. Против чего сегодня будем это самое? Ну, вы уж решайте сами. И если кто захочет с нами поделиться, radioshock.ru, кнопочка общения, можно там написать. Ну, лучше просто передать нам привет и поставить сердечко. Мы это любим. Саш, продолжим.
2: Да, продолжим. А, конечно, мне Альберт Пла очень нравится именно своей вот этой, как я сказала, сторителлинговской. То есть он реально рассказывает прямо вот какие-то истории про персонажей, вот что с ними происходит, что они делают, или что там у них какая-то там что-то, какая-то ситуация произошла. Но через это передает такую немножечко, знаешь, интересные какие-то разные мысли. Ну, в данном случае, например, у него основная заглавная мысль этой композиции про то, что, ну, условно, что поэзия иногда может стать оружием в руках человека, который хорошо обращается со словом, но я сейчас как-то немножечко упростила. Очень сократила, потому что там реально интересно читать, ты понимаешь, если взять перевод и просто читать, это интересная история, как и многие другие композиции у Альберта Пла. И при этом он, знаешь, у него такой... Мне очень нравится, как он подает вот эти все свои социальные идеи, потому что он их не на серьезных щах, скажем так. У него такой черный юмор, политическая критика и театральность. Знаешь, все это вместе совмещается, и ты как бы понимаешь, что он пытается донести, но при этом у него это все через такой очень иронично-саркастический подход. Мне очень нравится вот эта его манера подачи, честно скажу. Я поэтому Альберта Пла с каждым годом все больше и больше им проникаюсь. А дядька-то уже как бы не совсем молодой, ужасно хочется на его концерт успеть попасть. А он, конечно, в Барселоне супер популярен, то есть билеты раскупаются сразу.

0: И прямо и часто выступает?
1: Ну, он не так часто как раз и выступает, да. Он, у него концерты не так часто бывают. И все, кто его знает, это прямо вот много, огромный-огромный у него свой, скажем, круг его любителей. И там все сразу. Он берет, дает концерт, сообщает, все билеты тут же раскуплены.
0: Круто.
1: Поэтому, это, знаешь, надо прям погоняться. Но у меня прям мечта на Альберта Апла и попасть. И всем я рекомендую, если вот погружаться именно такое, знаешь, сатирическое, олдскульное, панковское творчество каталонское, то вот с Альберта Пла можно начинать.
0: Ну, слушай, опять же, серьезные идеи, поданные с улыбочкой, это такой же, ну, согласись, что это очень выигрышный ход. Мало ли кто спросит, а ты улыбаешься, говоришь, а ну что же, вы не поняли, это же...
1: Но не у каждого получится,
0: ирония!
1: Ну да, но не у каждого получится, потому что это нужно реально обладать определенным, знаешь, собственной харизмой и плюс... уметь хорошо зашифровывать свои идеи. Он назвал главного героя Ла Мортаделла, типа, ну, фамилия или прозвище это, да? Но на самом деле Мортаделла — это такая колбаса. Ну, что-то типа от нее пошла, ну, условно, наша любительская колбаса, да, в России? Понимаешь? И он как бы... Там столько сразу смыслов наворачивается, что типа это такое... Он делается из свиного фарша, и туда добавляется разный другой фарш. Ну, то есть, знаешь, поэт, который пошел на фарш в борьбе со злом. Ну, в общем, там всего столько можно напридумывать, и ты даже не знаешь, Альберт Пла это закладывал, или тебе это уже кажется.
0: Ну,
1: короче говоря, мне прям, да.
0: В любом случае, испанский мастер острого слова и рок-ритмов,
1: да.
0: Который знает, что такое любительская колбаса, это уже прям достойно уважения. За это можно памятник ставить.
1: Да, в общем, такие, скажем так, как критики говорят, что Альберт Пла, как всегда, различные неудобные идеи подает. На которые можно, конечно, просто ответить, а можно и не просто. Вот так вот он, знаешь, немножечко играет и ставит слушателя в позицию, блин, что-то мне некомфортненько, знаешь. А слушать надо.
0: Так это, слушай, это как мы прямо. Ну и мы при этом тоже улыбаемся, прикинь. Дорогие друзья, это программа «Мадрид бодрит» на Радио Шок. Улыбайтесь.
1: Да, так что я прямо Альберта Пла...
0: Поймете все чуть позже.
1: Альберт Пла – певец сатиры, да, рок-сатиры, а я певец Альберта Пла. Вот так я завернула.
0: Ой, слушай, сложно. Я птичка, мне сегодня это сложно, завтра выходной.
1: А я только что узнала, что у меня выходной, еще не успела расслабиться, поэтому пока что я как раз на серьезных вещах, но недолго. И для того, чтобы расслабиться, мы с тобой пойдем сейчас во внезапный наш прекрасный рэп, который мы не так часто слушаем в эфирах, но я, конечно, с этим экспериментирую, потому что старый испанский рэп я очень люблю ставить. Особенно группу СДК, которые уже очень много лет. И, конечно же, они начинали в 94-м году как типичный гангстер-рэп, такой, знаешь, уличный, со своими, скажем так, мотивами, которые мне морально не всегда подходят. Но так ребята уже достаточно взрослые, больше 30 лет им, то они уже, знаешь, такие скорее философские рэперы, пожившие тоже.
0: Философские рэперы.
1: Да, и последние годы мне их совсем не больно слушать, скажем так. Мне нравится, я, в принципе, в целом хип-хоп и рэп люблю, но тут уже и смыслы такие всегда у них достаточно тоже такие, знаешь, размышления о жизни, конкретно композицию, которую мы сегодня слушаем, СДФК сделали вместе с другими ребятами, тоже классными рэперами команды La Excepción. Исключение. Сделали композицию паса, совершенно свеженькую паса, типа, ну, там, проходит, проходящее, что-то такое, да. И у них такие слова, типа, погляди, каких мы детей вырастили, офигенских детей мы вырастили. Ну, такое, знаешь, немножечко...
0: Что-то мне в этом тоже какая-то сатира чувствуется. Что такое?
1: Ну, тут скорее такое размышление, они остаются верны типичному рэперскому стилю, хип-хопскому, где они как бы делают вид, что они импровизируют, обращаются друг к другу по именам солистов обеих команд, упоминают, знаешь, то есть такое, типа, мы разговариваем на улице, но при этом такие философские размышления. Я в последнее время, когда вижу, что СДК тоже выпустил новый альбом, каждый раз очень радуюсь, потому что, ребят, я много лет слушаю, и не всех, конечно, я испанских рэперов могу много слушать, но СДК мне прямо прекрасно заходит. Так что послушаем композицию «Паса» двух команд СДК и La Excepción. Порадуемся тому, что рэп сегодня будет всего одна композиция в эфире «Мадрид Бадрид».
0: Порадуемся тому, что рэп жив. Слушай, сленг будет присутствовать? Они же обычно сленгом балуются.
1: Скорее произношение такое у них уличное, знаешь, такое урбан, такое сокращение слов, там половина согласных, гласных не произносит, но это скорее дань жанру. Да.
0: Диалект.
1: И порадуемся, что это единственная композиция хип-хоп и рэп, потому что у меня был, конечно, большой соблазн поставить потом еще немножечко СДК и еще и Лекс и Сион познакомить. Но решила, что ладно, сегодня мы только этой композицией обойдемся, поэтому слушаем и радуемся, что это всего одна.
0: Просто слушаем и радуемся. У меня, знаешь, почему-то возникла сейчас то ли эта фраза из какого-то старинного фильма, то ли еще откуда. «Гляди, мать, каких орлов вырастили!»
1: Вот что-то в этом роде, примерно про это они и поют, но там сложно, долго и... Текст поэтому переводить не будем, просто послушаем.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Да, дорогие друзья, мы продолжаем, и вот вам типичные случаи, знаешь, такие, вроде рокеры, там, рок-журналисты, а хип-хоп любим, да, бывает и такое, а это программа «Мадрид-Мадрид».
1: Да, и ты знаешь, на самом деле я, конечно, полюбила хип-хоп именно на моменте, когда я начала делать кибертанго с вами еще в те годы, как-то так все совпало,
2: да, ничего себе.
1: Ну, как-то вот где-то там в 13-15 до меня дошло, знаешь, называется. Раньше считалось, что, типа, я же рок слушаю, типа, хип-хоп — это не тот жанр, стыдно. Но потихонечку он проникал, и, ты знаешь, под настроение иногда отлично заходит, особенно из-за того, что вот эта урбанистика некоторая, да, я люблю вообще все, что связано, и урбан-рок, ну и, соответственно, хип-хоп у меня туда же в итоге в эту кассу как-то и зашел внезапно. А теперь я прямо уже и слушаю, разбираюсь, и могу со всеми уличными...
2: Урбан-рок от хип-хопа отличаем. Это Александр Вяль и Макс Тимнов в программе «Мадрид-Бодрид». Слушай, для меня вот это словосочетание «урбан-рок» — это... Я вообще не понимаю, как это и что это. Скорее всего, ну, не знаю, что-то подсказывает мне, что это какой-то стереотип. Городские,
1: ну, городской рок, есть же городская поэзия, понимаешь? Есть же, существует жанр городская поэзия.
2: Не факт. Зато, слушай, факт такой, что... Радиошок.ру, кнопочка общения. Это наш чат, где прям совершенно бесплатно можно что-нибудь написать. Можете даже по-испански, можете Александр прочитает и скажет, если разберется, если не с акцентом. И не на диалекте. Не на диалекте, пожалуйста. А-ха-ха! Я знаю Фетус, бравурный, с приветом из Тулы. Миша, ТЧК хочется добавить. Прикинь. Вот заметь, вот, Миша, во-первых, с наступающим тебя днем рождения, во-вторых, про хип-коп он ничего не написал, а про Фетус написал.
1: Деликатно обошел эту тему, да? Поговорим лично, да?
2: Ну,
1: поговорим.
2: Слушай, я и к тому, и к другому отношусь совершенно спокойно. Да. Это в том числе и как человек, который сейчас вот путешествуя от дома до эфира, как бы сказать-то, подвергся пытке одной популярной городской радиостанции и несколько другого формата. Это настолько уже, мне уже ничего не страшно.
1: Ну что же так тебе не повезло, да еще и по пробочкам.
2: Ну что же так тебе и надо?
1: Нет, не надо ни тебе, Макс, ни мне, никому. Надеюсь, это было в последний раз в данном формате ты путешествовал. Ставь в следующий раз радио Шок, и пусть просвещается.
2: Будем стараться. Вот, ну да. Что, двинемся дальше. Слушай, я вспомнил, потом у меня будет тост, потому что сегодня важный день, и, ну, об этом попозже.
1: Да, а у меня будет прекрасное, хочу поделиться на правах бесплатной рекламы. У меня сегодня максимальное философское настроение, потому что я встала как можно пораньше, потому что у меня давняя мечта была почитать на балконе в 7 утра, понимаешь, с кофе. Вот так я вот придумала себе и все пыталась это реализовать.
2: Подожди.
1: Реализовала.
2: У тебя мечта встать в 7 утра, выйти на балкон
1: даже
2: и почитать?
1: Даже не в 7, а в 7 утра, да, вот, ну, как бы накануне, знаешь, вот этой всей рабочей всей этой сумятицы. Заранее почитать книжечку. Обычно нет времени ее читать, уже все, уже сразу сообщения идут, не до книг. Пришлось прямо пораньше, знаешь, это все запланированное запланировать и выполнить. И в 7 утра я, как котик с книжечкой и с кофе, уже сидела на балконе и выполняла свою мечту. Правда, мечта оказалась очень опасной, потому что затягивает только где-то часа через 3. Я с трудом оторвалась от книги. В связи с чем, пожалуйста, все читайте прекрасную Дарью Бабулеву.
2: Опачки!
1: Известная писательница, по совместительству внезапно моя подруга. Самая ее известная книга «Бьюрки» победила на очень многие премии, взяла много наград. Я читаю ее, одну из ее последних книг под названием «Магазин закрывай, работает до наступления тьмы». Всем рекомендую. Невозможно оторваться. Боже, если бы все книги были такие, ты понимаешь.
2: Детектив?
1: Нет. Это критики его называют уютный хоррор.
2: О, или это очень хоррор, хорошо. Саш, я просто очень боялся, что ты закончишь рассказ тем, что в 7 утра ты выходишь на балкон с книжечкой, а оказывается, что это не книжечка, а расписание электричек до Тулы. Извини меня за это.
1: Да, с электричками до Тулы, ты знаешь, это было приключение на всю неделю, потому что я как-то вот как раз пропустила, что это выходной, и вообще, что нужно покупать заранее. В последний момент, чуть ли не последний билет успела купить. Вся пятница была раскуплена, вся пятница.
2: Круто.
1: Поэтому на обратный путь я купила аж 2 билета, понимаешь, на воскресенье и на понедельник. там как пойдет.
2: И один из них можно забарыжить на вокзале. Но это уже, знаешь, это уже туристские тонкости, дорогие друзья.
1: Да.
2: Это только для знатоков.
1: Да, а мы с тобой послушаем следующую удивившую меня композицию. Вышла она только что буквально и удивила она меня своим жанром. А, группа Лепока, я ее довольно часто ставлю в эфире, она скорее такая в стиле фолк-метал. Ты еще каждый раз удивляешься и хохочешь над этим сочетанием фолк-метал.
2: Я привык.
1: Да, но тут, да, ты же у нас тут вообще совершенно необъяснимое и невероятное происходит в эфире «Мадрид-Мадрид» периодически на радиошок. А, но тут они как-то внезапно решили, что они хотят поддать немного панка. И, ты знаешь, на удивление мне удалось, я даже когда начала слушать, я не поняла, это точно Лепок или не они, или кто это. Потому что совсем чуть-чуть другой жанр, более такой развеселый. Фолк-мотивы проявляются, естественно, там скрипчики вовсю, все, что надо. Но при этом, знаешь, с таким вот каким-то совершенно несвойственным разудалостью они исполнили песню под названием «Но кьеро диспертар». «Я не хочу просыпаться». Я не хочу просыпаться, что, в общем-то, в принципе, соответствует моему каждоутреннему настроению. Но тут посыл другой, что главный герой композиции засыпает, и ему снится мир, в котором все стало хорошо. Навеяно это все книгой, как они прямо ссылаются, «Скотный двор». Мир, в котором победило все хорошее, типа, или пытается победить все хорошее. Примерно про эту композицию, о чем я и говорю, что первая часть нашего эфира, но на этом мы как раз заканчиваем серьезную часть, такая с очень таким сильным социальным посылом. Но при этом отличный клип, шикарнейший поставлен.
2: Клип шикарный, это правда.
1: Снятый, по-моему, чуть ли не одним дублем. Я прям пересматривала и специально по твоей привычке посмотрела клип, понимаешь? Обычно я не смотрю, но то, как ты это делаешь, то я решила последовать твоему примеру. И внезапно попала на клевый клип. Так что Лепока и «No Quiero Despertar» прямо вот очень хорошо, хорошая штуковина зашлась, прям только что вышла, давай послушаем.
2: Да, дорогие друзья, слушайте, ну это, знаешь, из серии «А какой клип сейчас увидишь ты?» Скоро узнаем в прямом эфире «Радио Шок».

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Да-да-да, дорогие друзья, говорим о музыке. И не только Мадрид бодрит. Прямой эфир Радио Шок. Александра Вяль, которая уже готова прямо к большим июньским выходным, и Макс Темнов, который, к сожалению, будет завтра еще тут, как папа Карло. Вот. И по этому поводу звучат веселые песенки с классными видеорядами и подтекстами. Вот как
1: да,
2: так.
1: И подтексты, конечно, у Лепаки все сильнее и сильнее социально направленные. Они-то раньше, когда я их давно знаю, и раньше у них был такой, знаешь, веселенький фолк, он в таком стиле, как мы сейчас слушали, но больше такой, типа, давайте веселиться, прыгать там в барчике, я не знаю, где-то на концертике, знаешь, радоваться жизни под фолк-мотивы. А в последние разы мы с тобой уже слушали с композициями «Диос и Стабарачо», то есть «Бог пьян», да?
2: Боже мой!
1: Да, мы с тобой ставили в эфире, и другую композицию «Color Cafe».
2: А, было дело, да-да-да.
1: «Кофе», да. И это уже сложные такие социальные штуковины пошли. Теперь я уже от Лепочки как-то и ожидаю каждый раз. Но при этом, знаешь, не совсем не подозреваю. Поэтому я послушала эту композицию «Я не хочу просыпаться», думаю, ну, наверное, что-то типа про то, что мне так клево на этой вечеринке, не хочу отсюда уходить. Но нет.
2: Слушай, по большому счету так ведь оно и есть. Потому что любой вот этот хитро выдуманный текст можно рассмотреть с четырех разных сторон. И одна из сторон будет именно такая, я тебя уверяю. Это прям ну да, в любой так... песне просто.
1: Тем более, если посмотреть на клип, в котором он как-то там, знаешь, ходит по барчику, а там все как раз все зажигают просто с разными степенью, скажем, вовлеченности в ситуацию, да. Клип намекает, а так-то, если не прислушиваться, думаешь, ну, попляшем.
2: Ну, такое,
1: так
2: да.
1: Так что знаешь... валенсийцы Лепака, они интересненькие ребята, молодцы. Ну, нравится все равно, они веселые.
2: Ну да, вот милые нашему сердцу барные сцены. Слушай, тебя хвалят. Radioshock.ru,
1: да,
2: кнопочка общения. Это место, где можно похвалить Александру Вяль. Вот только, дорогие друзья, если бы вот дорогой наш друг, аль подруга, если бы вы подписались, было бы круче. Привет из Москвы. Очень интересная передача. Огонь. Что такое? Огонь.
1: Пожар. Зажигаем.
2: Горим.
1: Спасибо большое.
2: Я думаю, да, что специально для твоих земляков надо продолжить. В этом городе принято отвечать любезностями на любезность.
1: Да, тогда я вам отвечу композиции «Бойкот». Команду «Бойкот» мы с тобой что-то зачастили ставить, но потому что что-то они оживились. Так-то они, конечно, старинные, 87-го года, мадридцы. Но вообще не унывают. Композиции за композиции, понимаешь ли, размещают, а я не могу не поставить, потому что «Бойкот» мне нравится. Потому что мадридские, панковские ребята с древних времен, понимаешь, я тогда еще в школу не ходили, они уже группу сделали.
2: Прикинь.
1: Да, и они всегда такие бодрые, и тут они сделали очередную. Я, кстати, пообещала, что мы закончим социальным, но мы, скажем так, наполовину закончили, потому что новая композиция под названием «Эль Пуэбло», то бишь «Деревня», опять с таким подтекстом, что мы там всех победим, условно. Да, и плюс у них еще отсылка, потому что у них был в 2012 году альбом под названием «Дорога Че», «Эль Рута Че», «Дель Че». И у них там было три композиции «Пуэблос Уно», «Пуэблос Дос», «Пуэблос Трес». Три разные штучки про деревню. В общем, силы деревенского народа, условно, знаешь, такого простого.
2: Сила деревенская, извини.
1: Ну, даже не деревенского, я немного так в испанском стиле говорю. Сила, знаешь, такого простого народа, скажем так. И тут они, видимо, эту новую композицию «Эль Пуэбло» сделали как омаж на самих себя, понимаешь ли. Но, опять же, все как водится у «Бойкота», все очень бодро, все очень так, с отличными отсылками к старому панк-стилю, который был принят в 80-х годах в Мадриде. Мне это все, знаешь, сочетание современных тем и мотивов тех годов, которые я очень люблю, но там не жила, мне все заходит. Поэтому послушаем новую композицию мадридцев «Бойкот» под названием «Эль Пуэбло». Ну и все, как водится, панк, полный панк.
2: Слушай, прямо как все запутано сегодня в программе «Мадрид бодрит», окей.
1: Да вообще, а мне запомнить все это, представляешь, надо заранее всегда.
2: Вот, дорогие друзья, вы сейчас послушайте эту композицию, а потом подумайте, хорошенько подумайте. Там что звучит панк-рок с элементами деревенщины, и это не «Сектор Газа».
1: Поехали.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Мы продолжаем, дорогие друзья, программу «Мадрид бодрит», как всегда, по четвергам в прямом эфире «Радио Шок». Макс Тимнов нажимает на кнопки, Александр Вяль с этого дела радуется.
3: Очень радуется, да. Под бойкот я сейчас прямо аж подпрыгивала в кресле, если честно, в очередной раз радовалась, какие же они клевые.
2: Ну, слушай, да, весь бодренько, мир. Весело, конечно, ну а как?
3: Да, да, и прямо все сейчас в ожидании, ты понимаешь, потому что 19 июня вот-вот уже... На следующей неделе выйдет их, по-моему, 15-й альбом.
2: Ты прикинь.
3: Бойкот, конечно, все очень-очень любят. Ну, то есть они реально очень известны по всей Испании. И давно они не выпускали ничего. И сейчас, это вот как раз тот трек, который мы сейчас послушали, это 4-й. А мы уже с тобой в предыдущих программах все 3 предыдущие, которые вышли, послушали. То есть скоро мы практически весь этот новый альбом в эфирах так или иначе послушаем.
2: Ну, во-первых, почему так бы нет? Да. Во-вторых, почему бы не послушать веселенькую музыку, да еще и со смыслом? Да еще и бойкот.
3: Да.
2: Слушай, ну, если ты с 1987 года на сцене, ну, плохо ты не сделаешь, да. 4-го даже, прикинь.
3: 4-го,
2: извини,
3: да.
2: Извини, коррупция.
3: Продолжим. Да, но и при этом надо понимать, что мне скоро опять ехать в Испанию, и в связи с этим я, конечно, уже, скажем, телом я здесь с вами, а душой уже там немного. Поэтому я уже мысленно, знаешь, я уже просматриваю все возможные концерты, на какие я попаду, если я совпаду, а у меня план и Барселона, и Мадрид, и север Испании, все, успеть.
2: Ты,
3: да,
2: слушай, прям классно.
3: Да.
2: А музыкальные планы, да, у тебя есть? Может быть, уже есть.
3: Есть, там... осталось, понимаешь, ну, приоритеты расставить, потому что, конечно же, это максимально фестивальный сейчас период. И прямо в один и тот же буквально момент во всех разных городах все интересно. Я должна будет понять, что из этого я хочу пойти. Но я прямо уже, знаешь, теперь смотрю на эти все афиши концертов, знаешь, не так, что вот есть, а я не там, а вот, а я там буду, и на что же я хочу. Гораздо интереснее тогда на афиши смотреть, когда есть шанс попасть.
2: Слушай, логично, то есть ты не просто взглядом рок-журналиста на это смотришь, а как кот на мышь, грубо говоря.
3: Да, я рок-фанатки на это смотрю, потому что мне что-то я по испанской музыке соскучилась вживую.
2: И поверьте мне, дорогие друзья, этот взгляд ни с чем нельзя спутать, и это очень опасный взгляд. Вот как-то так.
3: Да, ну и, честно говоря, ты знаешь, бойкот, сколько я его... Раньше я его так к нему тоже, знаешь, относилась немного с... Ну, типа, устаревшие ребята немного, но что-то вот с последним альбомом они меня прям очень сильно радуют.
2: А чего же устаревшие? Я тебя
3: умоляю. Ну, мне так что-то как-то казалось. Слушай, я тут сама же в плену своих стереотипов периодически пребываю. Конечно, как от них не избавляйся, они все равно доминируют периодически. Но хочешь не хочешь, получается, что в итоге некоторые группы постепенно проникают в самое мое рок-сердце.
2: Логично. Мне тут прямо нечего добавить.
3: Да, так что бойкот, скажем, стали одним из тех, кого я прямо хочу ставить, хочу слушать, хочу на концерт сходить. Но я это говорю про каждую, понимаешь, про практически группу, которую мы ставим в эфире. И туда я хочу, и сюда я хочу, все я хочу. Нельзя объять необъятное, но можно попытаться.
2: Ну, не знаю, как концерты, но в нашем эфире еще будет. Это мы вам обещаем, господа. Вот так.
3: Да. Ну что же, а мы с тобой перейдем к мягонькому. Наконец-то. Первые 4 трека были максимально зажигательные, просто потому что так совпало. Ну и плюс подходило мне по настроению, потому что полный бодряк и некогда в лирику уходить. Но все-таки некоторые треки, которые я хочу сегодня поставить, они тоже только что вышли, поэтому ладно, так уж и быть. Милостливость, послушаем хорошенькое, лиричненькое. Группа Нинья Палака, я ее уже часто ставила, они с 2018 года играют. Когда-то я их ставила как молодых, теперь уже они, скажем так, хедлайнеры на фестивалях. Они вместе с довольно новой группой Пиньо Дракон, то бишь Кулак Дракона, я так понимаю, название второй группы, что-то из аниме там они взяли, да. Ну, то есть уже, знаешь, ребята молодые, которые стали популярными, теперь подтягивают к себе более молодых ребят. Когда-то кто-то брал себе так Нинью Палаку, и они тем самым стали известны, и теперь они, значит, следующих к тебе подтягивают. Вместе они сделали классную композицию, только что вышла, называется «Байлен», «Танец». Очень приятная композиция с очень милым, сентиментальным, привычным нам текстом. Что-то вроде «Без тебя мне не летать», «Без тебя мне не танцевать», понимаешь, вот это все.
2: Саш, ты уверена в названии?
3: «Байлен».
2: Да, все хорошо, все нормально.
3: Да, не пугай вообще меня в эфире, я и так насторожа каждый раз, что у вас там кто-то репетирует в соседней комнате, то у меня интернет.
2: Да, барабанщики отвлекли, а когда дело идет о предстоящих танцах, тут надо быть очень серьезным. Не-не-не, все прямо на месте. Ну что, давай приступим тогда.
3: Да, послушаем новую прекрасную композицию Нини Палаки и Пиню Драгон, и потом вернемся ко второй команде.
2: Ура!
3: Поехали!

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Ну да, дорогие друзья, говорим о музыке, говорим. В программе «Мадрид бодрит». Александр Вяль, Макс Темнов. Да что я вам вру, пока звучала эта замечательная композиция про танец. Мы говорили про развиртуализацию, что бы это ни значило. Живите теперь с этим.
1: Да, так она и... Продолжим. Послушали мы композицию новенькую от двух команд сразу. Нине Палаку мы с тобой довольно часто ставили. Когда-то в самом начале «Мадрид бодрит» мы ее ставили как тоже свеженьких, потому что они 18-го года, когда еще непонятно было, что же им пророчить. Сейчас они прямо уже испанскую альтернативную сцену отлично заняли на весь всех фестивалях. Пинио Драгон, да, для меня была, конечно, новенькая команда, а я это люблю. Знаешь, когда я ставлю композицию и вижу, что две команды, я вторую, конечно, сразу же слушаю и думаю, надо ее ставить или нет. Часто бывает, что не надо. Послушаю, думаю, нет, здорово, что они вместе сыграли, но нет, вторая не заходит. Но в этот раз, конечно, команда Пинио Драгон меня в приятном смысле удивила. Ребят, всего пока что вышло два альбома. Сами они, по-моему, с 21-го года или с 22-го играют, ну что-то такое. То есть совсем свеженькие. Но мне они понравились. Во-первых, у них очень смешной стиль. Ну как смешной? Они прямо, знаешь, всем своим видом отсылают нас к, типа, 73-му какому-нибудь году, или, я не знаю, 79-му, ну, может, 82-му. Ну,
2: внешним видом,
1: знаешь, даже
2: ну,
1: раньше. Внешним видом — это какие-то усы, какие-то дурацкие, специально явно дурацкие свитера, такие патлы, знаешь, даже вот по клипу, вот как-то у них видно вот это, знаешь, ламповый старинный рок, которому они прямо... Они всем своим видом отсылают, и музыкой отсылают, и там клавишными даже видно это. И критики то же самое говорят. Вначале я свое мнение составила, потом читала критиков, да, все верно, я прочувствовала. Очень милые ребята, Пинио Драгон. Так что, так как у нас сегодня с тобой в конце должна была быть концертная версия, но я не нашла, потому что они довольно недавно играют, я не нашла качественной концертной записи.
2: Пока еще на стадионы не вышли. Бывает.
1: Да нет, они там есть, но я имею в виду, что они пока сами не делали именно, знаешь, такую качественную концертную запись, чтобы был концертный альбом, пока им рановато, видимо. Там какие-то съемки были с фестивалей везде. То я просто выбрала следующую композицию по очень простому критерию. «Арея Локе Пуэда». Просто самая прослушиваемая композиция на музыкальных стримингах.
2: Логично.
1: Ну, я обычно так делаю. Когда для меня это новенькая команда, я беру самое известное, просто хотя бы и самой узнать, да, и там какой-то тоже миллион прослушиваний при этом. И она оказалась ужасно милая, причем такая записанная, ну, как бы, знаешь, когда в студии тебя снимают, ты играешь, тебе в студии прям вот снимают, я не знаю, как называется.
2: О, да? Слушай, я в прошлом году...
1: концертная, но не концертная.
2: Да, я в прошлом году был участником вот именно такого действия и примерно в такой же студии. Оказывается, это сейчас такая модная тенденция в мире.
1: Да, вот, То есть считай, что это типа как же живое выступление, но не совсем, конечно, живое, потому что звук все-таки студийный.
2: Да-да-да, но ну, а студийный антураж, посмотрела. Знаешь, он добавляет солидности, там, знаешь, всякие это аппаратура, как принято говорить, всякие там ручки-комбики, всякие такое, это, конечно, все солидно. Сразу видно, что не с улицы ребята, а музыканты прямо.
1: Да, сами они астурийцы. Короче говоря, они мне, честно говоря, очень понравились. Меня, когда новые композиции группы выходят, такие, которых я не знала, или которые совсем недавно играют, я, конечно, знаешь, так с опаской. Поставлю их, а они возьмут там через 2 года и исчезнут. Что же я тогда их вообще за них время тратила? Но эти ребята, мне кажется, займут свое место, потому что прям чувствуют, что они молодцы, и очень они такие славные. Давай так.
2: Окей.
1: Все люди делятся на милых и славных, как раньше я говорила. Знаешь, вот эти славные.
2: Ну, опять же, знаешь, сегодня в программе «Мадрид бодрит» на Радио Шок, а там, глядишь, кто-нибудь послушает и на стадион вас пригласит. Займетесь спортом, дорогие музыканты.
1: Мы так с тобой часто кокетничаем на эту тему, так что, в принципе, возможно.
2: Почему бы и нет?
1: Передам, что мы ставили. Да, так что на ход ноги и на финишной прямой мы с тобой послушаем ту самую композицию, новенькую для меня и новенькую для испанской сцены. Нине Палака, понимаешь, у меня Пуни Драгон, все эти четырехбуквенные слова. Пуни Драгон, Арелло Кепуэда, с самая прослушиваемая композиция этой новой для меня группы, которая мне очень понравилась. Я считаю, что она вполне себе достойна «Мадрид Мадрида» на радиошоу.
2: Потому что в тренде. Саша, спасибо. Спасибо тебе большое за сегодняшнюю радиопередачу. Как всегда, очень классно. Дорогие друзья, кстати, телеграм-канал «Мадрид Бодрит». Мы ей разу не сказали эту волшебную фразу сегодня. Подписывайтесь, там наверняка что-то будет. Будут дачные зарисовки от Александра Вяль, например. Подпишитесь, и будет вам дача. Вот, все, Саша,
1: да, спасибо. И всегда приходите слушать нас в следующий четверг, потому что в следующий четверг мы с Лешей Прониным телеграм-канал «Календарь меломана» придумали очень смешной испаноязычный выпуск.
2: Да ты что?
1: Да.
2: Я задумался. Окей, все, дорогие друзья, следите за анонсами. Встретимся в следующий четверг. А я с вами еще сегодня прям вообще не прощаюсь. Все, спасибо. До новых встреч, друзья. Слушайте самую, самую популярную композицию.
1: Поехали.

0: на Радио Шок. Большой город. Разные события. Разные проблемы. Разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На Радио Шок.
1: И еще раз всем привет, дорогие друзья. Добрый вечер. Поздравляю вас с очередным летним, расслабляющим и вводящим в состояние транса четвергом в прямом эфире Радио Шок. Вечером четверга, конечно же, Макс Темнов по-прежнему у микрофона. Сегодня, пока мы не начали программу «Город в осколках», пользуясь своим служебным положением, напомню вам, что если вы пропустили сегодняшний прям высокопсихологичный выпуск программы «Мадрид бодрится» Александр Ревяль, мы сегодня прямо были... Вот, это просто была квинтэссенция всего позитивного, что только может быть на наших радиоволнах. Вы завтра переслушайте, пожалуйста, записи эфира. Будут обязательно плейлист группы, которые мы сегодня ставили. И, как обычно, все можно найти, все можно послушать, посмотреть. И будет вам счастье. Но лучше не пропускайте, потому что в прямом эфире это намного интереснее. Сегодня, напомню вам, у нас такой четверг экспериментальный. В 21.00, хотя наша Виктория Евгеньевна Жданова и ее программа «Перед зеркалом» про поэтов и поэзию ушла в отпуск. Но мы решили, во-первых, выйти из ситуации. Чего-чего, о поэзии в течение ближайшего часа будет много, об этом через секунду буквально, а в 21.00 мы сегодня сделаем экспериментальный эфир, ничего пока вам не скажу, поскольку сам плохо понимаю, что будет происходить, не пропустите. И в 23.00 сегодня уже второй выпуск нашего загадочного московского гостя, который называется Metal Robin Good, мы уже навели справки, мы знаем, кто это такой. Послушайте, это будет интересная передача про тяжелую музыку в стиле хэви-метал и не только. Итак, дорогие друзья, программа «Город в осколках», которая в первую очередь посвящена, конечно же, культурным всяким мероприятиям, которые проходят у нас в северной столице, и очень культурным символом этой самой северной столицы нашего родного города Петербурга. С огромнейшим удовольствием представляю вам Дмитрий Дучи-Бациев у нас в гостях. Дима, привет! Ура!
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist fantastisch.
1: Willkommen, Herr Бациев.
2: Ну,
1: многим из вас может показаться, что Дима уже прям прописался на студии, у него есть абонемент. Да, у него есть абонемент, и талоны на кофе еще не все отоварены. Но плюс ко всему этому есть несколько замечательных инфоповодов, о которых мы сегодня поговорим. Есть гитара, есть стихи. Сегодня будет много всего. Я надеюсь, что это будет такой небольшой творческий вечер самой настоящей легенды петербургского андеграунда. Дим, ну, я хотел бы начать с не самой радостной новости, которая пришла ему на прошлой неделе на выходных. Глеб Малешкин, группа «Опасные соседи». К сожалению, Глеба больше с нами нету. И учитывая твой прямо невероятный... Вот, если взять вот рок-н-ролл, такой классический старый рок-н-ролл в городе Петербург, наверное, это во многом ты в первую очередь. Ну ладно, в первую, вторую, в третью. Был ли ты знаком с Глебом, был ли ты знаком
2: да,
1: с соседями?
2: Конечно, был знаком с Глебом и с соседями с 90-х годов. Мы что-нибудь пересекались. Вообще, в принципе, с Глебом были в хороших всегда отношениях. В последнее время как-то он так пропал с радаров, и виделись мы крайне редко. Но, тем не менее, как бы я как только узнал, я понимаю, что как бы он достоин пополнить мой личный некрономикон. Это у меня такой, я веду такую, можно сказать...
1: Кто подписан, тот знает.
2: Да, литературную рубрику «Знакомые покойники». Рассказываю про всех моих друзей, которых я знал при жизни, которых сейчас уже нет, но как бы они вот живут в наших воспоминаниях, и я как бы вот эти все воспоминания постоянно теперь подновляю, потому что список покойников, он не это, постоянно растет, с каждым годом они вот мрут весь, вот все, как бы, и про каждого, кого я знал, есть что написать. Вот. Ну, это, конечно, повод
1: не самый радостный, конечно.
2: Не самый радостный, а что делать? С другой стороны, потом проходит время, всякие друзья живые, например, читают мои рассказы про покойников и смеются. И как будто они покойники вообще. Даже не покойники, а больше, скорее, беспокойники.
1: Слушай, если ты в курсе, есть же такая книга «Беспокойники города
2: Петербурга». Да, конечно.
1: Возможно, даже ты знаком с ее автором. Я бы, кстати, очень хотел
2: познакомиться. Это, наверное, Крусанов, ты имеешь
1: в виду? Да, он сам.
2: Да, я с ним пересекался.
1: Слушай, и про Глеба и соседей у тебя тоже может появиться...
2: Ну, естественно, появится, да, конечно. Потому что, недавно что произошло, естественно, нужно время присесть. повспоминать, как бы, ну, в любом случае это как бы будет, нет, там не милицейский протокол, но это будет какой-то рассказ вот о тех временах, в которых будут действовать реальные персонажи, некоторые, которые из них уже, значит, отошли в мир иной.
1: Вот, к сожалению, стало быть.
2: Ну, да.
1: Слушай, ну если начало 90-х, то, скорее всего, изначально, может быть, ты ходил на концерт еще того золотого состава, или прям были какие-то личные?
2: Да, бывал, это было еще, ну, давно, 90-е годы вообще были очень такие для меня, ну, не знаю, это для кого-то может быть страшно, но для меня это вообще просто было время, ну, какого-то максимального расцвета, потому что я работал звукорежиссером в театре реального искусства, у нас была, значит, студия, собранная своими руками, при студии была репетиционная точка, на которую приходили к нам репетировать постоянно всякие вот известные, ну, разной степени известности, там, музыканты, не знаю, там, вот наши, там, выпускники, типа, группы «Сплин», там, «Оазис Ю», «Зимовье зверей», то есть, ну, вот такая там была тусовка, и постоянно шел движняк. И...
1: Дорогие друзья, Дима, извини, пожалуйста, да. То есть сейчас вы слышите голос человека, который не только подарил песню, которую в какой-то момент возненавидели все радиопользователи города Петербурга, товарищ сержант, «Три часа до рассвета», он еще, оказывается, и группу «Сплин» уже выпустил, а?
2: Ну, как
1: жизнь.
2: Выпустил? Ну, они у нас репетировали, как бы, время от времени они приходили на наши репетиции, то есть просто пообщаться, как бы, то есть такой был период еще, как бы, ну, как бы они еще...
1: Ну, а как их не пустить-то? Мы же «Сплин».
2: Ну, они еще были вообще никто. То есть это название никому ни о чем не говорило. И даже тот же самый Василич, когда спрашивали, ну как там у вас ваша группа называется, он говорит:
3: «Сплин».
2: Брезгливо так вообще. То есть, вот.
1: Слушай, если мы сейчас запустим машину времени, знаешь, вот как в фильмах иногда показывают, сидят люди, и им показывают их далекое прошлое на отдельном экране. И они кричат такие: «Нет! Нет!» Но сейчас не об этом.
2: Сейчас, да.
1: Дим, слушай, раз уж ты заговорил о театре, я хотел бы тебя спросить о такой штуке. Так получается, что ты один из немногих людей вообще в этой стране и в этом городе, у которого в трудовой книжке написано «Театр абсурда».
2: Да.
1: Ты в интервью об этом упоминаешь, но хотелось бы чуть-чуть поподробнее узнать, что это был за театр, что это была за история, кто там был, и там ты был тоже звукооператор или что-то большее?
2: Значит, «Театр абсурда» существовал при Василеостровском МКЦ.
1: Это уже многое объясняет.
2: Да, молодежно-культурный центр. Значит, там существовало несколько всяких, значит, коллективов, в том числе, допустим, вот группа «Ном». У нас с ними была одна точка, как бы мы на этой точке репетировали, просто делили время.
1: Было дело.
2: Вот,
1: да.
2: Это вот был еще конец даже 80-х, 89-й год. Потом постепенно как-то все это разрослось, потом открылся там, в этом самом, вот в этом в МКЦ. Но еще какое-то время этот молодежный центр при там-таме еще существовал, пока они куда-то там, ну, пока они там не сдулись. Вот. А «Театр абсурда», значит, им руководил Марк Гиндин, сын Михаила Гиндина, драматурга, который там писал для театра комедии, пьесы всякие, ну, известный такой был чел. Вот, это, ну, такая настоящая театральная как династия. Они жили на Петровской набережной, вот в одном подъезде с Товстоноговым. Вот.
1: Да ты что? Да, это то самое Петровское гнездо, как бы.
2: Да, да, самое что ни на есть гнездо. А Марк как раз вот этот театр абсурда. Театр абсурда, он устроил по типу, что, ну, он вырос, там, академический театр кругом его окружал, ему хотелось, вот он такой панк-рок такой, он устраивал из этого всего. Было две пьесы поставлены в мою бытность. Значит, обе пьесы были написаны Джорджем Гуницким, кстати, знакомый покойник. Это одна пьеса называлась «Смерть без билетника». Вторая, значит, пьеса называлась «До самых высот». В обоих пьесах я принимал участие в создании, значит, музыки. Порой мы играли, значит, музыку живьем, но там за кулисами, когда происходило некое действие, я бегал, включал фонограмму, то есть там такое, и были даже ситуации, когда я там еще проходные роли успевал играть, потому что там было много персонажей, и вот, и...
1: массовка.
2: Да, ну не массовка, нет, а были там просто персонажи, как бы такие вот, они, ну, небольшой такой кусочек, вот, я... Пришел, значит, кусочек этот сыграл, убежал в рубку, поставил фанеру на следующий кусочек. Потом, значит, из рубки прибежал, взял гитару, значит, за кулисами там саккомпанировал, актеры спели, как бы. Ну, это такая, значит, как сам, собственно, Марк, опять же, знакомый покойник. Вот, он говорил, что это, говорит, вот это, говорит, наша хованщина. Вот я хочу, чтобы была вот такая хованщина, вот этот театр абсурда.
1: Ух, хорошо.
2: Вот. И действительно, все, кто в этом театре работал, у нас вот в МКЦ написали...
1: Извини, пожалуйста, а спектакли происходили вот прямо вот там же, в МКЦ?
2: Они происходили во многих местах. Ага. Значит, они... Естественно, в этом самом МКЦ они происходили. Они происходили в театре самодеятельного творчества в рок-клубе.
1: Круто!
2: На сцене рок-клуба. Значит, некоторые были спектакли даже в театре эстрады и в театре комедии. Вот. То есть,
1: ну, слушай, тогда театр комедии, он отличался такими экспериментами.
2: Экспериментами, скажем. Да, так скажем. И очень много было приглашений по гастролям именно, потому что это было, ну, настолько все необычно, как бы, что никто такого вообще не видел, такой хованщины. Вот, и,
1: обалдеть.
2: Вот, и буквально вот через там, наверное, ну, месяца три, наверное, там отработав, мы уже стали как бы там мотаться по гастролям, и нас считали уже таким там, типа, крутым театром, там, таким наворотом. Ну, это... Не сказать, что прям какое-то там сильно... Ну, новаторство там точно присутствовало, и хованщины хватало. Поэтому тут, в принципе... Ну, и надо сказать, что почти весь состав театра абсурда перешел в мой некрономикон. Это все знакомые покойники.
1: К сожалению.
2: Осталось трое человек в живых. Вот, один я, второй живет в Италии, третий в Канаде.
1: Ну, хоть так. Переписываетесь?
2: Да, представляешь, переписываемся.
1: Дим, смотри, я почему спросил, как раз же вот это 88-й, 89-й год.
2: Это было самое начало, да.
1: И это было такое время, когда в Петербурге... начали появляться очень интересные вот такие неформальные театры. Я просто помню это время.
2: Да, там много было всего такого интересного.
1: А ты тогда насколько был театрал?
2: Я был не столько театрал, и мне просто хотелось всего такого нового и экспериментального.
1: Вернее, знаешь, нового и всего.
2: Всего, да, потому что как бы я же только вернулся из советской армии, вот. У меня, значит, советская армия моя выпала с 86 по 88 год. Это как раз вот время вот этой перестройки, то есть когда уходил туда, еще такой был типа совок.
1: Да, еще, а 88 еще, это да, был да, прямо да, самый
2: рассвет. Такой был совок, да, вот, а вернулся, уже что-то вот изменилось, и мне захотелось чего-то такого, там, ну, совсем другого, то есть не просто закончить институт и стать обычным советским инженером, а как раз хотелось себя проявить в других ипостасях, потому что, ну, я себя проявлял в них вообще всегда, еще начиная со школы, еще в школе я там играл в ансамбле, там...
1: Хулиганил.
2: Да, хулиганил, естественно. Вот, в институте у нас там, в студенческом театре я принимал тоже активное участие, как бы, вот, это вся тема у меня, она никуда не делась, и даже в армии в советской я тоже играл в вокально-инструментальном ансамбле.
1: Но это было не в Петербурге.
2: Это было в Саратове. Это было в Саратове, в городе, да, в Стройбате я играл в вокально-инструментальном ансамбле все 2 года. Вот, и...
1: В принципе, уже история достойная настоящей биографической.
2: Ну да, да, да. И вот выйдя оттуда, я вот попал в этот в театр абсурда. И, значит, в театре, как бы, я понял, что есть, ну, место для всего, как бы, где можно развернуться там. Ну, естественно, это поскольку была уже такая тусовка, очень много было всяких вот известных людей, музыкантов там, и, которые вот крутились вокруг да около, оно пересекалось со всякими там, ну, рок, всякими движениями, то есть ширился круг знакомства, я постепенно там в него внедрялся, там, осваивался, там, не знаю, там, один из первых, с кем я познакомился из известных музыкантов, был Слава Задерий, с которым как-то вот мы ухитрились задружиться, наверное, вот прямо, ну, почти сразу. Вот, и он так это заметил во мне, как бы, там, такие музыкальные, значит, там, мои там способности выдающиеся, стал помаленьку приглашать и помогать даже, как бы.
1: Вот. И ты приглашался до того, что ты оказался в составе?
2: Ну, я играл, да, значит, трижды за время существования.
1: Слушай, этой группы. А могла бы такая история, что ты бы пошел по театральной линии?
2: Могла бы быть такая история вполне, но у меня все-таки музыкальное перетянуло. Дело в том, что все-таки театр абсурда — это была хованщина такая, а потом я перебрался в театр реального искусства под руководством Горошевского.
1: Который, слушай, он, по-моему, существует и сейчас, да?
2: Нет, он не существует. Окей. Он уже не существует. В то время этот театр реального искусства имел статус государственного. Это был нормальный репертуарный театр. У них была точка, значит, ДК профтехобразования на, господи, Конюшина. Вот сейчас Малая Конюшина, раньше Софьеперовская улица называлась. Ага. Да. Вот там была точка прокатная, а точка, значит, базовая, как бы, вот эта база. Вот. Была на Чернышевской, угол Чернышевской, Шпалерной, там такая, значит... Ну, вот такой угловой дом.
1: Ну, слушай, это еще дом, место, да. Намоленное, а раньше-то...
2: Да, так там была церковь, значит, стало быть. Вот, и в результате потом...
1: Через дорогу Колобок, извини.
2: Да, Колобок. Так самое интересное, что, значит, после того, как театр закрылся, вот это, значит, здание театра, оно отошло к церкви. А церковью это руководит протоиерей Вячеслав Харинов.
1: И он тогда уже руководил этой церковью, да?
2: Я не знаю, руководил ли он тогда, но сейчас он ей руководит. И на базе этой церкви существует оркестр Рубинштейна 13, который репетирует в том же здании, где я работал в Театре реального искусства.
1: И, собственно, в сопровождении отца Вячеслава и других участников этого оркестра вы, Дмитрий, могли не так давно слышать у нас в эфире.
2: И, кстати, завтра, завтра услышите, да, в Манихане. Завтра будет в Манихане оркестр Рубинштейна 13, то есть сборная Ленинградского рок-клуба, как бы сборная рок-клуба по рок-н-роллу, типа того.
1: Слушай, наконец-то Манихане догадалась вызвать священника. Давно
2: да,
1: пора.
2: Да, уже. Да, с Божьей помощью, а вот там как-нибудь все это получится, наладится.
1: Хорошо. Вот. Дим, как тебе кажется, ты устоялся в составе? Твое ли это? Состав оркестра Рубинштейна 13.
2: Ну, я там уже вот...
1: Сколько уже, третий или больше?
2: Нет, я сейчас где-то вот там уже около года там принимаю участие. И нормально я там совершенно устоялся. Меня туда вообще пригласил Марк Бамштейн. Тоже не последний человек.
1: И как мы выяснили в прошлый раз, это была какая-то критическая ситуация. Ты буквально выручил.
2: Да, да, именно так и было.
1: Слушай, ты...
2: Типа музыкальная неотложка такая приехала.
1: Доктор едет, едет.
2: Да, доктор приехал, да, кстати. Да и порошок целебный привез.
1: Ты на сцене прямо вот весь сет, все представление. Или есть какие-то песни, которые ты не поешь, поет Лена, по-моему, да?
2: Да, Лена там, да, часть песен поет Лена, часть пою я, некоторые мы поем вместе. И там сейчас у нас еще...
1: Опа, еще один появился.
2: Да, стажируется молодой, значит, у нас сын нашего скрипача Макса Жупикова, Федор Жупиков. Ему тоже уже две песни доверили петь в программе. Вот. Ну, естественно, поскольку он самый молодой, он, конечно, самый активный, и естественно, он, конечно, там очень сильно старается. Вот. Ну, там все хорошо.
1: Слушай, программа... Да. Те, кто уже был на концертах оркестра Рубинштейна 13-го, сейчас скажут, фу, он ничего не знает. Да, я пока еще не знаю. Велика ли программа сейчас? Сколько песен, композиций?
2: Ну, песен 20 где-то там есть сделано. Ну, полная концертная программа.
1: Слушай, вот. А из этих 20 песен были ли такие, которые ты к моменту прихода в состав... Хотя наверняка ты и до того, как пришел в состав, ты был на концертах, да?
2: Ну, я был, конечно, да. Меня приглашали, я приходил. Ну, я понятия не имел тогда, что меня туда пригласят.
1: А Эвана как?
2: Эвана как, оно случилось.
1: Смотри-ка, из этих 20, или, может быть, то, что еще находится в репетиционном процессе, да, есть ли песни, которых ты не знаешь, которых ты до этого в детстве не слышал?
2: Ну, там была пара песен, которых я просто никогда не исполнял, а так песни-то я все слышал. Ну, потому что там, ну, зоопарк, да.
1: Ну, классика,
2: аквариум,
1: конечно.
2: Объект, насмешек, ау, звуки му, умка. То есть, ну, там вообще нормально состав, такой репертуар хороший.
1: Слушай, хотя вроде петербургская группа, и вдруг тебе, знаете, звуки му. Вроде бы,
2: да, и звуки му, и умка, это вот московская инсталляция, но уж они уже были как бы в репертуаре, когда я пришел, поэтому это не обсуждается.
1: Окей, и что из великого ужасного Петра Николаевича ты исполняешь?
2: Ой, я завяжу тебе пробковый пояс.
1: Да ты что? Да. А, слушай, я видел видео. Я видел.
2: Не дай бог авария, это что-то.
1: Не дай бог
2: туман.
1: Ты
2: что? Да, конечно.
1: Дорогие друзья, во-первых, у нас в студии есть, что бы вы подумали? Как бы вы думали? Гитара, дорогие друзья. И она сейчас появится у отдельного микрофончика, и это тоже будет. Дим, слушай, но музыкальную часть, если тебе покажется, что... Сейчас наш разговор перейдет вообще не в ту плоскость. Предлагаю понять и простить. Если вернуться к тому вот самому началу, да, как давай. Вот конец 80-х, одну минуточку,
2: да,
1: мужчина,
2: да, да.
1: Все не так просто. Все намного сложнее.
2: Ну, маленько, да, хронологию возвращаем, потому что она действительно совершает такие скачки, как бы, и очень хочется эти петли описать, а в этих петлях там по 20-30 лет просто туда попадает. И все как бы вот оно на круги своя какие-то, вот такие, есть такие обычные годовые кольца как бы на моем стволе, а есть такие какие-то вот такие вообще утолщения прямо, наросты какие-то культурные.
1: И тут, знаешь, знаешь, сразу же в такой, как любят обычно радиоинтервьюеры всякие, если бы вы были деревом, то каким? Поэтому, ну, раз уж Дмитрий Бацеев сегодня, великий ужасный Дуча у нас сегодня в гостях, если вы хотите сделать музыкальную заявочку таки, чтобы дядя Дима специально для вас исполнил песню про пробковый пояс, али про что-то другое, али про дебил, ну, все, что хотите. Радиошок.ру, кнопочка общения, это место, где находится наш чат, и где вы можете это сделать. Ну что ж, пойдем, не хотел я этого делать, но пойдем по проверенной тропе эксперта Коровина. Зациклимся и начнем с раннего. В прошлый раз была песня про пикеты. Что же будет сейчас? Ха-ха. Узнаете очень скоро.
2: Правильно.
1: Слушайте, вот из прямо много ли своих песен ты помнишь прямо наизусть? Их невероятное количество.
2: И ну, большинство, конечно, но не все некоторые.
1: Это театральное воспитание? В театре же очень
2: поймешь. Ну, естественно, да, я же там... Когда были постановки, там спектакли, я сидел за пультом, фонограмму составлял, так я вообще просто весь спектакль знал наизусть, все реплики, все знал.
1: Да, по минутам,
2: звук, да? до секунды просто сидел, как бы все четко вот вообще вычислял.
1: Но наверняка сейчас, бывали забавные случаи.
2: Ну, естественно, у кого их только не было. Любого вообще там театрального деятеля, там, будь он там сверхнародный, вообще просто запредельный народный, понимаешь, он обязательно таких штук найдет много.
1: Слушай-ка, вот последнее перед музыкой. Игорь Сеевич Чередник, наш любимый, в прошлый раз прямо загонял тебе вопросами. Говорит, Дуча, да ты же как вокалист открылся с новой стороны в оркестре Рубинштейна 13. Ты чувствуешь, что ты открылся с новой стороны?
2: Очень хорошо, потому что...
1: Смотри-ка, у тебя нет в руках гитары, нет
2: в
1: руках ничего.
2: Да, в том-то дело, что они мне освободили руки. Я же всегда, значит, пел и играл. У меня была гитара, либо бас, либо еще там даже там укулеле, там, ну, всякие, в общем.
1: И когда этого нет, получается, что это большая проблема, да?
2: Ну, сначала я не знал, куда эти руки девать, а потом я уже понял, что как бы нормально все.
1: Хорошо. Дай сейчас совет молодым вокалистам, куда девать руки на сцене.
2: Слушайте, ну... Молодые вокалисты, ну вы, наверное, понимаете, куда их девать. Я могу даже и не говорить. Засуньте их себе.
1: Хорошо.
2: Куда хотите.
1: Оркестр Рубинштейна 13-го.
2: 12-го.
1: 12-го, окей. 12-го июня.
2: Да, завтра, да.
1: И наверняка на втором этаже.
2: На втором этаже, да.
1: Понимаете? Заходите в Манихане, поднимайтесь на второй
2: этаж.
1: Дмитрий Дуча Бацеев будет петь песни. Оркестр Рубинштейна 13 будет играть. Как тебе кажется... Вот как бы это сформулировать? Мне кажется, что ты это один из немногих случаев в твоей музыкальной практике, когда ты попадаешь вообще в такой серьезный, регламентированный музыкальный коллектив, где от и до, и чуть ли не каждая секунда выверена, судя по нашей прошлой встрече и беседе с отцом
2: Гайшином,
1: да. Для тебя это новый опыт? Или ты... хотите так, а давайте так.
2: Ну нет, почему у меня... Все вообще мои вот музыкальные проекты, все, в которых я принимал участие, все номера, которые мы так или иначе исполняли, все были от и до.
1: Все каждый прямо номер, до секунды.
2: Каждый номер с чего-то начинался и чем-то обязательно заканчивался. В нем посередине были всякие штуки, всякие паузы, там разные там вставочки, бриджи и тому подобное. Ну, вот, допустим, в случае там моего проекта, которым я там руководил много лет, там «Подземный блюзовый оркестр».
1: Спросим и об этом.
2: Вот, и поскольку это блюзовая команда, то я значит, смотрел по ходу дела, кто как вот разыгрался из музыкантов, давал там сыграть лишний квадрат, например, то есть руководил как бы, то есть еще вот так вот.
1: А здесь-то этого невозможно, и это не квадраты.
2: Здесь потому что все расписано уже, здесь просто
1: все
2: как
1: уже расписано, да, до нас.
2: Все расписано, здесь я действую в заданной ситуации, но зато с другой стороны, как бы не жду ни от кого подвоха, потому что иной раз вот как блюзмен, понимаешь, какой-нибудь заиграется, как он вдруг он уедет в другую тональность, и вот так прет, что он даже не замечает, что он играет на полтона мимо, например. И все так на него смотрят, а он стоит и все. Вообще, да.
1: И еще и радуется жизни.
2: Да, жизни радуется, хайром трясет, слюна брыжет во все стороны, короче.
1: Дорогие друзья, я сделаю сейчас вывод какой. Блюз блюз без подвоха, деньги на ветер. Раз. Радио Шок, территория творческой свободы. И вот как раз такую творческую свободу мы сейчас и предоставим нашему долгожданному гостю Дмитрий Дучебациев и его гитара. И сейчас что-нибудь из старенького окунем вас в историю.
2: Хорошо. Да, как говорил, опять же, Фрэнк Заппа, если я в тональности до не сыграю хоть один до диез, ну, это будет обычная блюзовая дешевка.
1: Тогда можно сразу заканчивать программу. Дорогие друзья, Буч, Дучево микрофона и музыка. О!
2: Это по поводу дерева.

перегрызла корни мышка, и засохло дерево. Стала мышка жить под ним, улетела муха в Крым. Жалко мышку мне убить.

0: Включи радио. Лови шок. Радиошок.
1: Город в осколках. На радио Шок.
2: Мы продолжаем, дорогие друзья. Город в осколках, большой четверг в прямом эфире радио Шок. Макс Темнов у микрофона. Дорогие друзья, вы поняли, кто и с чем к вам сегодня пришел? Сам Дмитрий Дуче Бациев. Песня про муху и про мышку в прямом эфире радио Шок. Слушайте, это просто обалденно. Дима, вы гений, черт побери. И сами этого не сознаете, наверное.
3: Я сознаю, да. У меня даже сейчас есть этот самый мой этот летописец и, можно сказать, биограф. Он...
2: Слушай, какого года эта песня?
3: Это песня начала нулевых.
2: Опа. Ну, то есть уже не переходная такая. Это уже прямо вот... Прямо уже когда-то вышел на подмостки.
3: Ну, типа, да. На самом деле, я же долгое время просто играл на басу в разных командах. Вот. И а песни у меня, ну, так они помаленьку копились. И в конце концов, я там уже в какой-то момент, ну, где-то вот как раз в начале нулевых, я созрел уже для того, чтобы пробовать выступать самому. Но начал я с того, что я просто... Ну, у меня первый был концерт, вот сольный концерт.
2: Прямо один под гитару.
3: Один под гитару, да, как бард. Это было, сейчас скажу, в 2003 году было в музее Блока.
2: Офигеть.
3: Ну вот, так получилось. Вот меня туда сосватал. А, это, собственно, меня туда сосватал Андрей Федичко, у которого я вот на начальной фазе, вот его в проекте «Солнце хмара», там я играл у него на басу, как помогал ему с аранжировками, ну и вообще мы с ним дружили, как бы такое, вот, и там по акустике, как, и вот это время от времени, вот эта была точка музея Блока, она как-то была задействована, там какая-то музация происходила.
2: Прямо вот в музее Блока,
3: прямо в самом непосредственно, бы, да, в этом самом, да, музее, вот.
2: И обалдеть.
3: Вот там был первый концерт у меня, я там спел что-то 20 песен под гитару один. Вот.
2: Ну, и причем музей Блока, а тут на тебе муха и,
3: да,
2: и
3: муха,
2: все вот это вот.
3: А подожди, мухи, по-моему, даже еще не было тогда. Ну или ну,
2: ну не важно.
3: По-моему, не было еще. Ну вот, но песен уже было достаточно. А потом, где-то вот уже в третьем же году, играя, значит, в составе группы «Слоны», вот, мы приехали в Коктебель. Вот, в общем, там сыграли там некоторое количество концертов, там зависли, играли, значит, на набережной там в одном кафе, нас пригласили потом на, там, на джазовый фестиваль, короче, все дела. Там я познакомился с человеком, который вот услышал, у меня в том числе там в джазовом клубе в местном, в Коктебеле, там пару раз я выступал тоже с сольной такой программой, туда вписывался. Вот, он меня услышал, сказал, что какие у тебя классные песни, давай запишем, типа того. А это он оказался издатель московский, Виталий Савенков, его, значит, звали. Он в то время работал, это была эта контора «Арснова» называлась.
2: Что-то было похоже, да.
3: «Арснова». Да. Вот, и у него был такой филиал «Азия Рекордс». «Азия Рекордс», значит, мы там записали сначала, вот, записали альбом со «Слонами», как бы такой вот, ну, такой джазово-рокобильный. Вот, а потом я записал сольный альбом свой, вот уже первый альбом «Деревенский декаданс», вот такой полуакустический.
2: Прямо вот сам, без ансамбля опять.
3: Нет,
2: уже с ансамблем.
3: Уже, да, с сотоварищами записал.
2: А сотоварищи были «Слоны» или какие-то другие музыканты?
3: «Слон», кстати.
2: Сейчас об этом будет вообще отдельно, да, чуть-чуть, но будет.
3: Да, «Слон» играл в этом проекте, он играл на домрах, он играл на народных инструментах, то есть он был не рокобильный гитарист.
2: Я почему-то не удивлен, слушай.
3: Он был народный мандулист, у него причем несколько было вот этих струнных фигурин, а он же такой, у него была тенденция к мультиинструментализму, он за все вообще хватался, играл вообще на всем. Он ухитрял, ну, на губной гармошке понятно, так он еще играл на кларнете, вот, и он играл на всех этих мандулах, то есть вот все такое. Вот эту всю струнную секцию, народничество, все это вот мне «Слон» прописывал. На аккордеоне играл Влад Курмаев, значит, у нас этот самый Егор Мажуга, это «Минустрели», потом они превратились в «Минустрели» уже после этого проекта. Вот, он играл на флейте, у него же дома мы это все записывали, как бы предварительные записи делали.
2: Ничего себе!
3: Да, и, значит, Арсен Давыдович Израилов, покойный, кстати, знакомый, значит, покойник, да, знакомый мой сообщник по многим командам, я с ним играл там «Кафе», играл в «Нате», там играл в этом «Буратино Бенд», куча команд, в «Выходе» даже в том числе. Вот, и вот, и он играл там на перкуссии. То есть альбом такой, он был полуакустический, то он был записан без барабанов, но было перкуссии, шалобухи всякие такой. Вот. Это самый первый был. 2004 года этот альбом «Деревенский декаданс». Его сейчас уже вообще нет.
2: Потому он что... был прямо вот компакт-диск, да, прямо, да, с картинками совсем.
3: Да,
2: ну,
3: с картинками все, да? Было сделано, да, ну, вот, типа студийная запись, мастер, оформление, все дела. Вот, и мне в качестве гонорара было вручено там какое-то количество пластинок, ну там 200...
2: Бери 20 дисков!
3: Нет, 200, по-моему, штук, 200 штук, да, две коробки, да.
2: Хорошая контора, богатая.
3: Вот, а потом, значит, вот эта вся контора, значит, она закрылась, и этот самый издатель куда-то делся и вообще ушел с радаров, и все, короче, я не знаю, что. Я где-то случайно на каком-то сайте видел, что можно этот альбом где-то приобрести, типа, какие-то там вообще вот, типа, совсем-совсем раритет.
2: За какие-то небесные деньги.
3: Я не знаю, за какие деньги там, я даже на это дело не в деньгах просто. Я потом хотел найти, значит, снова где это, и не нашел, оно куда-то ушло. Ну, интернет, он такой, ну, как бы там...
2: Да, слушай, и слава богу, что еще кое-что где-то появляется.
3: Что-то, ну, это было давно, потому что на следующий год, кстати, на следующий год вот мы записали вторую часть уже этого вот неофолка, вот это вот.
2: Ну, это вот как стиль. Раз ты опередил ты меня.
3: Ну да, вот это вот стиль, вот неофолк, значит, как бы мы вот первый альбом назывался «Деревенский декаданс», второй альбом назывался «На Руси». Там уже были, там уже местами даже были барабаны. Вот, и там, как бы, такие уже, ну, уже так усилили звук, так скажем, вот через год мы записали этот альбом.
2: Смотри-ка, насколько я понимаю, есть еще один альбом «Neofolk»,
3: да,
2: который
3: третий,
2: уже свежий такой,
3: третий,
2: да?
3: Ну,
2: или наоборот?
3: Это то, что не попало в первых два.
2: Опа!
3: Вот, то есть там песен было записано больше. Второй альбом, дело в том, что нам издать не удалось, потому что уже издатели слились, и никого не, ну, никто за это не брался.
2: Ты, издатели слились, деньги кончились туда-сюда.
3: Да, да, да. Мы его шлепали сам издатом и тоже продавали точно так же на концертах.
2: Ну, правильно.
3: То есть мы сами, ну, напечатали, как бы, там дисков нарезали, сделали наклейки на CD, как бы, напечатали обложки, ну, за свой счет сделали, как бы, и продавали на концертах, при торговле. Тоже покупали нормально, между прочим.
2: А третий тоже получается прямо в студии «Мелодия».
3: Третий мы дописывали в «Мелодии». То есть мы взяли песни, которые на два первых не попали, то есть вот всякие там, ну, там у нас же было там по несколько дублей, такие, сякие, там всякое такое. Вот, и несколько песен, которые просто были недописаны, мы их дописали вот на «Мелодии» тогда. Это вот, но это уже Коврига издал, это был третий «Неофолк».
2: Вот такая, дорогие
3: уже,
2: друзья.
3: Это уже спустя много лет, то есть большим перерывом это все получилось. Но тем не менее, оно получилось как-то.
2: Да, вы понимаете, какая история сейчас происходит? Вот, пожалуйста, вам проект «Neofolk». И у него прям существует целая дискография. А сколько вообще физических изданий у Димы, я прям даже боюсь спрашивать. Компакт-дисков, возможно, и винилов.
3: Винил только один, один единственный раз. И на винил записался в составе группы «Джефф» еще тогда, вот, в начале 90-х.
2: О, боже.
3: Да, еще была такая группа «Джефф», из которой потом вырос «Сплин» как раз.
2: Ну,
3: это была предтеча, так сказать, «Сплинов».
2: Слушайте, дайте мне машину времени, я вернусь в то время и скажу: нет, нет. Хорошо, Дима, смотри, я так понимаю, что все, что в мажоре и более-менее в квадрате, это underground blues band. Все, что в миноре, это neofolk. Выбирай, что сейчас будет, минор или мажор.
3: Можно и так. А давай мы это самое поставим музычку. Музычку поставим вот с Сашей Горбуновым, например.
2: Смотри, маэстро устал уже.
3: Ну а что, пускай Шура поиграет. Ну, вот знакомый мой покойник, гитарист группы «Зоопарк».
2: А давай выбираем.
3: Вот он. Какие там песни есть?
2: Есть, естественно, «Дебил», «Любовь и мир», «Люди-звери». Вот, кстати, я предложил бы «Под одеялом», между прочим. А вот это, наверное, уже другой какой-то состав.
3: Нет, это все, это подземный блюзовый оркестр. Это все то же самое.
2: И такая, знаешь, загадочная штука. Бациев и АББ. Это что там?
3: Underground Blues Band. Аббревиатура.
2: Уволен. Хватит ржать.
3: Ну, аббревиатура.
2: Я так и сказал.
3: Ну да.
2: Выбирай.
3: Так, ну, значит, с Шурой, ну, давай мы тогда «Все люди-звери», наверное, поставим. А, да, тогда я расскажу еще историю перед ней.
2: А, пожалуйста.
3: Пожалуйста, эта песня, значит, с историей. Опять же, еще один знакомый покойник тут вписался, значит, Андрей Тропила. Значит, был период, когда он у меня просто жил, у него там проблемы были с недвижимостью, а у меня, значит, пустовала кухня. В квартире. Он у меня жил на кухне, как вот кухонный бог такой. Кухонный бог. Так вот, значит.
2: Домовой.
3: Да, значит, и в какой-то день его, значит, его увозят на операцию. У него там операция, значит, была там всякая такая. Вот мне звонит, говорит: вот везут меня, значит, на операцию. Говорит, зарежут меня, наверное. Выживу, не выживу, не знаю. Говорит. У меня, говорит, тебе просьба такая. Напиши песню, чтобы был припев «Все люди звери». Ну и так он так это сказал прямо. Я подумал, что, может, правда его зарежут вообще действительно. Я его последний раз его слышу. И написал, конечно, вот в тот же вечер. Сел такой. Главное, это никаких мук творчества. Оно само как-то так. Чик-чик-чик-чик. Потом он звонит мне где-то на следующий день.
2: Слушай, что, написал песню-то?
3: Песню-то написал.
2: Повелся?
3: Песню написал. Я говорю, написал. Говорит, отлично, у меня операция прошла успешно. Меня послезавтра выписывают, я к тебе переезжаю.
2: Опачки.
3: Вот так вот. Но он же бог, понимаешь, он не спросил вообще, как я отношусь к этому моменту, что он ко мне приезжает, ну, например, хочу ли я, не хочу, какая разница, он же бог, а я-то, понимаешь, вот еще не бог пока. Ну вот ладно, «Люди-звери», там Саша Горбунов играет, кстати.
2: Саша Горбунов, да. И кто еще? Ты, естественно.
3: Да, Даврон Мамадалиев и Шура Горбунов. И там и саксофонист играет, этот самый кларнетист. «Добрая ночь» группа такая была.
2: Да и сейчас, в общем-то,
3: да, Илья,
2: не вспомню.
3: Илья, они сейчас куда-то уехали за границу где-то, они зависли там что-то.
2: Да они оттуда не возвращаются.
3: Ну вот,
2: ну
3: да.
2: Не важно, слушайте, короче, лучшие люди этого города. Underground Blues Band, подземный.
3: Блюзовый оркестр,
2: «Люди-звери».
3: Поехали.
2: Дмитрий Бацыев, гитара, Александр Хрубунов и все остальные.

0: осколках. На радио Шок.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Все действительно так. Четверг, большой четверг. В прямом эфире радио Шок. Самая культурная программа, которая называется «Город в осколках». Макс Тимнов культурненько, интеллигентненько нажимает на кнопочки, ставит микрофоны. Все как надо делаем, вы даже не волнуйтесь. Радиошок.ру, кнопочка общения. Это место, куда нам можно написать. Это наш чат. Огромное спасибо. Вот человек вот горит на работе прямо. Ведущая программа «Мадрид Бодрит» Саша Виальп. Вот прямо вот молодец, Саша. Спасибо тебе огромное. Доброй ночи, прекрасный. Митя Храмцова был у нас с тобой в эфире. Макс, это мне. А почему же мне-то? Дмитрий Дуча Бацеев сегодня у нас в гостях. Сам великий ужасный Дуча. Вот кому надо написать сегодня или спросить что-нибудь. Саш, спроси что-нибудь у дяди Димы, он тебе ответит. Знаешь, это будет дорогого стоить. И песня «Звери». Люди, звери, которые мы сейчас послушали. Дима сказал, что это последний из альбомов, собственно, в котором принял участие как продюсер.
2: Андрей

0: Меня зовут Андрей Тропила.
1: Да.
0: Слушай, ты не раз упоминаешь, вот у тебя встречается такая фраза: «Я последний ученик Тропилы».
1: Ну да, дело в том, что Тропила же человек такой, он же бог, а у него, значит, у бога, да, ну, у него были апостолы, естественно. Какой бог без апостолов? Не знаю, у Будды было 10 тысяч вообще учеников, у Христа...
0: Окей, 12
1: учеников. У Христа 12, но вот у Тропилы тоже где-то было, ну, наподобие, как у Христа.
0: Надо 12 учеников Тропилы.
1: Вот, ну, я думаю, что, наверное, один из первых был Вишня, потому что Алексей Вишня, потому что он начинал там чуть ли не с детства, ничего, когда студия во Дворце пионеров.
0: Было дело, да.
1: Да, там по ходу дела. Но у него много было учеников, наверное, как раз 12 наберется. Я-то вот точно последний, то есть, как бы, как это самое, как апостол Иоанн. Получается, да, из учеников. Но он меня не учил звукорежиссуре.
0: Скорее это по жизни и по...
1: Да, я работал у него на студии в свое время, там как раз меня туда притащил Задери Святослав записывать очередной альбом. А на студии, значит, на этой у Тропилы жил Сергей Багаев. Он был тоже покойник. Задери покойник, и Багаев покойник, все покойники.
0: Облачный
1: край, да, Архангел, короче. Вот он там жил на этой студии. Он такой, как, значит, в лешем лесу, как в доме домовой, там вот был такой студийный, значит, Багаев. Вот. Он меня, значит, звукозаписи на 16-канальном магнитофоне Тропиловском научил за 10 минут, и все, и убрался в свою каморку дальше бухать. Все, и потом
0: ты не поверишь, у нас примерно так же происходит.
1: Ну вот, потом мы задали этот альбом, значит, записывали, переписывали, сводили, пересводили. Он иногда так вот высовывался оттуда, такой там, типа, спрашивал, там, есть что?
0: Ну что, пишите?
1: Да, пишем.
0: Ну, нормально, пишем,
1: да.
0: Ну, пишите.
1: Вот, то есть вот реальный учитель это был Сергей Багаев, который меня непосредственно, как бы, вот к этой звукозаписи. Потому что театральная звукозапись, я работал, ну, вот на аналоговых магнитофонах, там не было многоканальной записи, там же было вот это, там все писались, все записи писались на бобинный магнитофон обычный, потом нет, я там резал пленку, клеил там рекорды, как бы фонограммы театральные, вот так вот делал.
0: Ничего себе!
1: Да, все вручную было.
0: И тогда надо, чтобы это еще впадало в хронометраж?
1: Да, естественно.
0: Как ты это делал?
1: Ну, это сам слушал сцену, как она идет, по времени засекал, как бы, и потом подрезал, подгонял еще, вот рекорды подставлял, как бы, такие, чтобы раз, вот это в сцену попадало. А здесь наоборот же получалось, что как бы вот многоканальная запись. Сначала ты пишешь там один инструмент, потом другие, потом их накладываешь, потом сводишь там, соединяешь там телепыр. Ну, другая система, в общем. Другая звукозапись, но, в общем-то, то же самое.
0: Ну, ты знаешь, даже не уши и работа звукооператора, это какая-то прямо ручная акробатика.
1: Да, получается. Там реально приходилось заниматься акробатикой, потому что магнитофон сильно раздолбан, и шнуры фонят, шнуры, значит, надо было прижимать ногой, значит, там один канал, значит, не работает, там на другом кнопка западает. Это тоже нужно было все освоить, чтобы запись получалась нормальной.
0: Я вам скажу, дорогие друзья, вот вы хотите андеграунда, так и вот он.
1: Вот это, да, это настоящий андеграунд. Это у Тропил такая студия была на Большом проспекте, в Институте психоанализа, между прочим.
0: Знаешь, я почему-то не удивлен.
1: Вот я, собственно, тоже не особо удивился. Вот, но я просто про Тропилу что хочу сказать, что в то время, когда он стал меня использовать, ну, в качестве музыканта, в качестве авторов текстов, там, тыры-пыры.
0: Иногда без твоего согласия даже.
1: Да, и без моего согласия. Ну, особо не спрашивал. А потом вдруг, значит, у него там случились там вот эти жилищные его там проблемы. Он вообще ко мне вписался жить. У меня полгода жил на кухне. Был моим кухонным богом. Вот. Я с ним ездил в Финляндию к нему на дачу неоднократно, как бы принимал участие в его этих экспедициях по...
0: И наверняка там тоже были забавные случаи.
1: Ой, там столько было забавных.
0: Я даже боюсь спрашивать.
1: Там столько было забавных случаев вообще, например. Первый раз мы приехали туда, в Финляндию, и заехали, значит, на пункт утилизации, я бы так сказал. Значит, на этом пункте утилизации там стоит прям так, ну, контейнер стоит здоровый. Туда, значит, все финны сносят старую технику. Телевизоры, компьютеры, всякие там усилители, ну, все такое. То есть, зажрались они, капиталисты, понимаешь, и вот типа того, что...
0: Капиталисты,
1: у них старая техника прекрасно вся работает, но они узнали, что можно купить новую, которая, ну, отстойная китайская, но которая, она типа новая. Вот они вот свозят туда все это, как бы. Вот, и первый был случай, вот как только мы туда заехали, заезжает баба на желтом Мерседесе, вынимает из багажника желтый велосипед. И такая смотрит на него, так вот прямо вот видно, что жалко ей. Но вот выкидывает его на кучу металлолома, где там старые там стиральные машины, микроволновки всякое такое. Тропила говорит, нифига себе, такой велик, это что-то она, говорит, его выкинула. Она разворачивается, уезжает, мы, значит, его тропили в кузов грузим. Ну, потом, значит, набрали там всякого аппарата, приехали к нему на дачу. Достаем этот велик. Так, думаете, из-за чего эта баба его выкинула? Цепь слетела.
0: Опачки.
1: Вот, и с тех пор, как бы, я никаких иллюзий по поводу капитализма этого я уже не испытывал.
0: И с тех пор Дмитрий Ильич Бацеев всем ходит и рассказывает, ой, да там на помойках можно питаться, и о, нормально. Ну, там, что, да, кстати, во многом...
1: Там можно прибарахлиться прекрасно вообще, там столько всего есть.
0: Слушай, Дим, перед тем, как мы перейдем вот к самому главному, что касается Финляндии и прочих капитализмов, покопался у тебя видео в аудиозаписях. Фига, Дмитрий Дучи Бацеев. Я так понимаю, что концерт в Нюрнберге.
1: Да, был такой.
0: То есть ты сам уже вот как вот артист без ансамбля или с ансамблем колесил по Европе? Что за история?
1: Это был Евротур.
0: Евротур?
1: Это был Евротур.
0: Underground Blues Band?
1: Нет, это был не Underground Blues Band. Это был некий такой сборный состав. Это организовал эту историю Рома Голубев, барабанщик. Вот, и состав был сборный, значит, там были ребята из Москвы, были ребята из Коломны, вот, все, в общем, короче, играли черт знает что, вот, последний еще на последнее место, там одного места не хватило, впрыгнул еще, когда с Питера уезжали, уже буквально на сам пас, Петя Трощенков еще туда, значит.
0: Ничего себе!
1: То есть, это такой был кишмиш просто вообще. Вот, но каким-то образом, вот мы там проехали 7 стран, и несколько раз, вот, ну, там я выступил в Амстердаме, в Копенгагене, на Христиане, там это клуб такой, опера, аж 2 раза выступил. Потом вот выступил в Нюрнберге, вот это, мне очень понравился, кстати, клуб, это такой, ну, совковый такой совершенно клуб, клубничка называется, клуб, вот. Вот там мне сделали даже видеозапись, я там 20 с чем-то песен спел, там играл на перкуссии такой Рома Голубев, а я пел один под гитару, да.
0: А остальные? Разбежались по городу?
1: Остальные расползлись, потому что я там как бы... Меня использовали, когда играли всякие кавера, что простое, как бы. А я их сам не приглашал, потому что, а что, они не знают мой материал. Я думал, что ладно, буду как бард выступать, как бы. Вот, а репетировать, ну, кому-то надо репетировать вообще. Тем более в такой поездке, когда, ну, это уж совсем не для репетиции.
0: Логично. То есть вы поехали не как, значит, состав, там,
1: не,
0: тур?
1: Не как состав.
0: Прямо как просто, бродячие артисты?
1: Просто типа бродячие артисты, да, такой сборный состав, при том, что там половина даже не артисты были, а просто были там, ну, какие-то там знакомые, незнакомые, там, хрен знает, там. В общем, очень так и кишмиш настоящий
0: был. Была перкуссия, артист найдется, кого я учу.
1: Вот, нет, ну, был даже, Петя даже, значит, там взял там какой-то, значит, такой барабан какой-то там, пару каких-то таких вот железяк таких звонких, и он даже ходил один на улицах играл, зарабатывал.
0: Что тоже возможно.
1: Что тоже возможно. Приходил как барабанщик, начинал молотить, зарабатывал там всякие эти, там евро всякие такие. Ну, тоже, ну, в общем, нормальная тоже история была, смешная.
0: Очень круто. Слушай,
1: истории можно рассказывать очень много, я просто...
0: Зачем мы позвали,
1: собственно? Я боюсь, что...
0: Прежде чем...
1: Я сейчас как начну вообще трещать, меня вообще не будет не унять, и что остальные все будут делать? Им же тоже надо выступить.
0: Давай тогда еще расскажем про самую главную историю. Первое, дорогие друзья, завтра, 12 июня, клуб Манихани, второй этаж.
1: Оркестр Рубинштейна, 13. 14 июня. 14 июня, воскресенье. Подземный блюзовый оркестр. Клуб Хендрикс, 8 часов.
0: Первый этаж, вход бесплатный, я надеюсь.
1: Вход, там все платные концерты, да, в Хендриксе. И в Манихане тоже платные.
0: Итак, дорогие друзья, Дмитрий Дучи Бацеев завтра загребает деньги в Манихане. Большой концерт оркестра Рубинштейна D13. Да. 14 июня
1: в Хендриксе.
0: Хендрикс.
1: С подземным блюзовым оркестром. 15-го у меня день рождения.
0: А 15-го у Димы день рождения. Да, Дима, тебя можно заранее поздравлять? Ты суеверный?
1: Я не обижусь. Не, я не суеверный. Я...
0: 40 справлял?
1: Справлял.
0: Опа. Бесстрашный Дмитрий Бацеев. Давай лучше песню или стих.
1: Да, стихотворение лучше расскажу, так, без лишней скромности.
0: Сейчас мы, вот мало кто знает, дорогие друзья, что Дмитрий Дучи Бацеев еще и поэт. И я даже прямо вот цитату приведу, но немножко попозже, сначала слово «маэстро».
1: Да, да, я...
0: Прямо наизусть.
1: Конечно. Дело в том, что у меня просто помимо текстов песен существует много, много стихов, которые просто, ну, существуют как стихи. Вот. И две книжки стихов у меня изданы. Одна, значит, тонкая, другая толстая. Вот. Ну, вот сейчас уже много очень стихов накопилось.
0: Одна называется «Явление»,
1: Второе заявление. Окей. Да. Одно первое явление, второе. Вот. И в качестве, можно сказать, визитной карточки, как поэта, я читаю это стихотворение на всех поэтических сессионах.
0: Не забудь о том, что это федеральная радиостанция.
1: Геометрия счастья. Для счастья мне всегда недоставало квадрата, круга, ромба и овала. Сам на себя я чуть не наплевал, как вдруг нашел на берегу овал. А ровно через месяц старый друг мне подарил на день рождения круг. Потом я был чрезвычайно рад, когда по почте получил квадрат. А в день, когда на всех упала бомба, я сделался владельцем ромба. И я теперь живу, не зная горя. Пью сколько захочу, купаюсь в море. Забылись все печали и обиды. И не хватает только пирамиды.
0: Дорогие друзья, смею вам напомнить, Дмитрий Дучебацеев сегодня у нас в гостях с гитарой, со стихами в прямом эфире «Радио Шок». Дим, то есть, а давай-ка, слушай, я наконец нашел, я зачитаю. Давай. Советский, российский поэт конца 20-го, начала 21 века, современник Державина, Ломоносова и Маяковского. Срез творчества, выдержки, оп, срез творчества, ну это уже не важно.
1: Это про меня пишет мой этот самый...
0: Литературный раб.
1: Да, да, да, не, он не раб, ну как бы да, ну да. Плотник инкогнито, он пишет так, про мои стихи.
0: То есть смотри-ка, прямо с самого начала, как появилась у тебя гитара, появился театр, ты вернулся в мир в 88-м году, а может и раньше, и пошли прям стихи, пошли.
1: У меня стихи и раньше были, у меня в армии куча была стихов. Ну, вот армейские стихи, они были вот именно стихи. То есть как раз вот именно они как бы создали такой базис, что они, ну, стали копиться стихи. А некоторые просто, ну, стихи, они как тексты песен сразу происходили. Некоторые не сразу, некоторые какое-то время были стихами, потом становились текстами песен. Некоторые вообще просто были какой-то такой расчлененкой, клочки по закоулочкам. То есть кусок написан тогда, кусок написан тогда. Потом это все было забыто, связь потеряна, потом в какой-то момент вдруг раз эти куски собрались, как там пазл какой-то, хоп, такие, они слепились.
0: И вот вам стихотворение про пирамиду.
1: А вот вам песня даже, можно сказать. А там один кусок написан там... Там в 90-м каком-то там году, там 7-м, а другой там в 2010-м, например. Легко, а потом они взяли и склеились, как вот так вот. А я сам как
0: магия.
1: Бы... Магия. Ну, вот так оно получается. Тут вот нету никаких вот рецептов, что никакие... И, во-первых, я отрицаю совершенно муки творчества. То есть
0: работа над словом и вот эти все красивые
1: нет,
0: рифмы,
1: это
0: вообще
1: нет,
0: не тебе.
1: Нет, именно, именно как бы вот... Именно изобретание, что ли, понимаешь, сюжета. А вот, да вот я напишу-ка, я вот, например, вот об этом сегодня, я вот напишу вот об этом, начинаю, подбираю, значит, там, крик, там, рифмы, там, да.
0: Это вообще не к тебе.
1: Да. Кривой головой, там, например, то хоба, там, типа того, что бобры добры, там, и так далее, вот такой там, ну, так не пишется, оно происходит само как-то, тык-тык-тык-тык-тык, строчка за строчкой, так.
0: Слушай, ну, с другой стороны как-то...
1: Тык-тык-тык, ну, вот пока оно так сыпется, если успел записать, очень хорошо, просто...
0: А нет, значит, и не надо было.
1: Ну, нет, значит, ну, все равно что-то запомнилось, потом просто получается другое из этого всего, из того, что там запомнилось... Потом перерастает из таких же полузапомненных кусков другие какие-то строчки. Получается, что оно все равно получается. При том, что вот там музации, например, там схема какая-то существует, там в голове начинает крутиться какой-то там ход, типа того, что какой-то ход мелодический, да, какой-то такой риф. Раз ты вот идешь куда-то, такой там в голове.
0: Логично.
1: Такой раз там взял, допустим, инструмент.
0: Ко мне приходит мотив, я подбираю слова.
1: Типа того, да, вот это вот.
0: То есть, смотри-ка, какие, ну, никакие моменты, даже если они тебе режут глаз, ну что, Медуза любительница блюза.
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Что? Да, ну, там... Поэт тебе скажет, ну что, ну как это?
1: А пускай дальше почитает, что там.
0: А логично. Почитайте дальше, Дима, споем.
1: Поймете, да, поспою.
0: У нас, к сожалению, времени-то прямо вообще прямо его нету. Поэтому давайте-ка сейчас будет музыка Дмитрия Дуча Бацеев, его гитара, его стихи и всякое такое прочее в прямом эфире радио Шок. Ова!

маленький гномик заходит в свой маленький-маленький-маленький домик. А маленький-маленький-маленький ежик точит свой маленький-маленький-маленький ножик, чтобы противного гнома зарезать! Гномику ежиков ножик как меч, голову с плеч, голову с плеч. Нет, ты не ежик, а страшный палач. Плач, дизитка, плач.

Маленький гномик никогда не вернется в свой маленький домик. А маленький ежик моет свой маленький ножик. Ежик противного гнома зарезал! Ёжик, гномик, как мечой, голову с плеч. Гномик хороший, а ёжик плохой. Пой, ласточка, пой.

0: прячет свой маленький-маленький-маленький ножик. А маленький-маленький-маленький мальчик тычет свой маленький-маленький-маленький пальчик гадкому ежику прямо в глаза. Ежику мальчика в пальчик, как меч. Голову с плеч, голову с плеч. Нет, ты не мальчик, ты страшный палач. Плачь, дитятка, плачь. Маленький-маленький-маленький мальчик сосет свой маленький-маленький-маленький пальчик. А маленький-маленький-маленький гномик поджигает свой маленький-маленький-маленький домик, чтобы в лесу загорелся пожар, чтобы противный мальчишка сгорел. Мальчик у гномика в доме, как меч. С голову с плеч, голову с плеч. Нет, ты не гномик, ты страшный палач. Плачь, дитятка, плачь. Гномик хороший, а мальчик плохой. Ай, нет, ёжик хороший, а гномик плохой. Эй, мальчик хороший, а ёжик... В общем, кто ж там хороший, ну кто ж там плохой. Но пой, ласточка, пой. Пой, ласточка, пой.
1: Город в осколках. На радио Шок.
2: Что я вам, дорогие друзья, могу сказать? Это прямой эфир радио Шок. Это четверг. Запомните эту дату. 11 июня. Дмитрий, Дуче, Бациев во всей своей красе у нас сегодня в студии. Я не... У меня нет слов, Дима. Спасите. Вот... вот... Что, дай мне противоядие.
0: Значит, песня «Вальдемар». Это Андрей Тропилов, значит, опять же.
2: Эта песня называлась «Вальдемар».
0: «Вальдемар», да. Окей. Значит, Андрей Тропилов, в период мы записывали для него его, значит, альбом «Франшиза». «Франшиза». Еще первый альбом. Еще, значит, там были... ну, в общем, он использовал меня как музыканта хронически. Там на мелодии мы писали, причем прямо вот прямо писали. И, значит, опять же, вот это было накануне моего дня рождения. И Тропилов, значит, расщедрился, мне подарил смену на мелодии. Вот, говорит, вот тебе смена.
2: Прям тебе?
0: Да, прям мне, вот на день рождения. Делай, говорит, что хочешь. Я пригласил, значит, у меня играл Владимир Савинок, Дмитрий Силантьев, Петя Трощенков. И я, значит, на басу и пел. Это мы песню сделали за 4 часа за смену, под ключ, вообще с нуля. С нуля. Еще была Лиска, значит, это, она пела там, в Птичкином лесе тогда, совсем еще была вообще... Малявка, 19, что ли, было лет. У меня была первая запись. Она на три голоса спела, там, все женские подпевки. Вот. Записали песню вот с нуля. За 15 минут до конца записи пришел Тропила. Сказал, ну, что вы тут наваяли? Мы ставим. Он говорит, ну, так это же кабак. Ну, говорю, ну, Троп, уже переписывать не будем. Ну, а у него все время была такая тема, что где-то вот Тропила нет, все кабак. Вот. Ну, тут мы говорим, ну, переписывать не будем. Но есть вот тема такая, что последняя фраза. Все танцуют мамбо. Заходим в эту самую, значит, вокально становимся в круг вокруг микрофона. Приходит Тропила, становится ближе всех и басом. Все танцуют мамбо. Хоп, песня кончилась. Говорит, ну вот это другое дело. Вставь.
2: Вот оно и есть. Дорогие друзья, значит, история какая? К сожалению, время у нас в эфире закончилось. Я думаю, что вы понимаете, что... собственно, мои вопросы, которые я хотел дяде Диме сегодня задать, и то, что дядя Дима хотел вам сегодня показать и рассказать, это еще даже не начиналось. Дим, давай еще раз, значит, завтра, 12 июня, Манихани.
0: Оркестр Рубинштейн 13, Манихани.
2: Фронтмен Дмитрий Дучебациев, далее.
0: Да, а 14-го подземный блюзовый оркестр, клуб «Хендрикс».
2: 15 июня, день рождения.
0: 15-го мой день рождения, да.
2: Поэтому все. Ссылочки на нашей официальной странице ВКонтакте ты добавляешь в друзья-то, еще не совсем зазнался. Да,
0: добавляю, конечно.
2: Добавляйтесь и поздравляйте маэстро с днем рождения.
0: Поздравляйтесь, да, ну то есть сначала там подписчики, ну писать не можно, сообщения там какие хотите, я отвечаю как, ну, по мере возможностей.
2: Вот так вот.
0: А особо там этих отличившихся друзья добавляю.
2: с возможностью. Ой, ой, дорогие друзья. И тут у вас начнется совершенно другая жизнь.
0: Да, да, конечно.
2: Дима, огромное тебе спасибо за то, что ты сегодня заглянул. Заглядывай почаще. Будем.
0: Ну, приглашайте. Вот, всегда, видите, всегда есть что рассказать. Я только-только сейчас начал. Понимаешь, что сейчас бы история там рассказывал на сутки, наверное, приблизительно.
2: Поэтому, дорогие друзья, легко. Мы как-нибудь обязательно сделаем эти сутки в прямом эфире. Эти дни даже сделаем, наверное. Как бы тревожно это сейчас не прозвучало.
0: Бацивские дни на радиошок, да.
2: Но это все в будущем, дорогие друзья. Заканчиваем мы песни как раз про ту самую черную мамбу.
0: Да, мамба.
2: Мамбу, да.
0: Мамбу, да.
2: Все, дорогие друзья, я сегодня, я прощаюсь с вами до завтра в 21.00. Сюрприз в прямом эфире радиошок.
0: Guten Nacht, meine lieben Damen und Herren.
2: See you, Mamba. Все, дорогие later, друзья, всем later. Пока, на связи. Рок, дорогой Мадрид, Мадрид, дорогая Саша. Слушай, ладно, я опять с этим закончу. Дорогой Дима, рок умер или еще нет? Вот они о чем думают, оказывается.
0: Болеет.
2: Болеет. Болеете? Все, дорогие друзья, всем пока, Мамба.

0: on the Radio Shock. RadioShock.ru.
1: Прямой эфир на Radio Shock. Большой город, разные события, разные проблемы, разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках на Radio Shock.

0: Радио. Слушай Шок. Радио Шок.
1: Прямой эфир на Радио Шок. Большой город. Разные события. Разные проблемы. Разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На Радио Шок.

0: Радио Шок. Большой город. Разные события. Разные проблемы. Разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На Радио Шок.
1: Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача «Стилистика», передача «Новая», где мы наслаждаемся схожестью и различием музыкальных треков, никого не осуждая. И я ведущая Хани Нечто. Сегодня у нас гость необычный. Я прошу ее представиться. Дарья.
2: Всем привет. Меня зовут Дарья Байкова. Я бренд-шеф ресторанов Санкт-Петербурга.
1: И не только, насколько я знаю.
2: И не
1: да?
2: только, да.
1: Угу. Расскажи немного о том, где и над чем ты сейчас работаешь.
2: Так, ну сейчас я работаю в Санкт-Петербурге, да, в ресторане, достаточно стареньком ресторане. Он такой очень интересный представитель культуры этого бизнеса. Называется «Бутербродский».
1: О, как интересно. Там готовят бутерброды?
2: Нет, он очень тесно связан с Иосифом Бродским, находится в доме, там, где раньше была текстильная фабрика.
1: Как и интересно.
2: Там был пошит первый пиджак, который купил Иосиф Бродский.
1: Вот это у нас новости какие интересные. Угу. Ну, я также знаю, что у тебя очень хороший музыкальный вкус и знание не только в изысканной кухне и в блюдах, но и вкус к музыке. Расскажи немного, как так получилось? Может, кто-то на тебя повлиял?
2: Ну, на самом деле, это очень такая длинная история, прям в масштабе, да? В первую очередь повлиял все-таки папа. Росла я на разные музыки, на депеш-моде, на нашем радио. Ну, да, это еще были такие вот начало 90-х, и очень сильно повлияла эта музыка. Даже Чайковский немножко. Но в основном, да, это наше радио и депеш-мод.
1: Ну, а так как наша передача называется «Стилистика», то я предлагаю послушать первый трек, который ты прислала на обсуждение. Называется, боюсь ошибиться, «Steaming Satellites Putting Down». Слушаем. Слушаем.

0: Город в осколках. На радио Шок.
1: Ну а мы возвращаемся к передаче «Стилистика» на радио Шок. И мне интересно послушать твое мнение насчет трека. Даша, расскажи, пожалуйста, трек очень понравился. Что тебя в нем зацепило? Что общего ты находишь с разными другими группами? Дарья?
2: Да.
1: Не волнуйся.
2: Да, трек мне действительно очень нравится. Ну, я его не раз прослушала, и мне он напоминает несколько команд Касабин и Фолс.
1: Ну, интересные группы тоже, да.
2: То есть, ну, есть элементы, что это, ну, вот именно британские такие мотивы, вот, хотя сама группа Steaming Satellite, да, они себя позиционируют больше как последователи Led Zeppelin и Pink Floyd.
1: О, как интересно. А у меня вот возникает сразу вопрос. Какую музыку сейчас слушают в заведениях, в которых ты работаешь? Ну, может быть, есть какие-то тенденции?
2: Ну,
1: музыка полезная для желудков.
2: Музыка полезная для желудков. На самом деле, в ресторанах стараются как-то придерживаться определенных концепций, да, связанных в основном это с интерьером, да, то есть музыку и интерьер стараются сочетать вместе. Вот. В Бутербродском ставят разную старенькую музыку, 2000-х, русскую предпочтительно. Во многих современных заведениях есть тенденция такая, что ставят больше, ну, какую-то электронную музыку, да, вайбовую такую.
1: Насколько я знаю, бывает даже какое-то радио отдельное, специально сейчас вот закон у нас выходит по поводу музыки во всяких заведениях, да, вот насколько это действует на вас?
2: Ну, думаю, что касается, да, все-таки действует.
1: То есть нужно свою собственную музыку какую-то подготавливать, если ты хочешь в своем заведении, чтобы производился какой-то звук, какое-то звучание.
2: Ну, в основном подбирают все-таки под стиль интерьера, да? То есть что-то спокойное, берут какую-то спокойную музыку. Чем более такое броское, яркое, берут более яркую музыку.
1: Он не пляшет на столах, значит, да. Ну что, мы продолжаем слушать, и сейчас будет трек от нашей программы. И это будет группа Beautiful Boy, трек «Луна». Слушаем.

0: Город в осколках. На радио Шок.
1: Это все еще радио Шок и передача «Стилистика». Расскажи, пожалуйста, Дарья. Напомню, что у нас в гостях Дарья Байкова, ресторатор, бренд-шеф ресторана в Санкт-Петербурге и не только. Расскажи, пожалуйста, как тебе эта песня? Что-то в ней, может быть, интересное ты находишь? Какие-то стили, смешения? Что тебе напомнила эта песня?
2: Эта песня мне напомнила группу «Золото».
1: Угу. Мне тоже показалось, что
2: да,
1: что-то
2: есть. Что-то есть вот именно прям от «Золота». Но и в то же время динамичность...
1: Вот это Тимберлейка вот чуть-чуть есть, да? Крайми Рива, вот это вот мотивчик, на который... Та-та-та-та.
2: Ну, есть наш отечественный музыкант, группа «Модерн».
1: Я такой даже и не припомню. Ну вот голос мне, кстати, очень сильно напомнил, как ни странно, Меладзе. Почему-то вот эти вот какие-то нотки Меладзе тут в этой песне есть, мне показалось. Мне почему хотелось и рассмотреть эту песню как раз, потому что, ну, необычное такое смешение. И, конечно, да, «Золото». Сироткин, может быть, но все-таки нет, «Золото» больше.
2: Ну, возможно, еще Хмыров. Хмыров. Да?
1: Давно его, кстати, не слушала.
2: Ну, вот что-то из первого. Uh-huh. Из первых альбомов, да, «Хмыров» с «Золотом».
1: Uh-huh.
2: Вполне. Ну, кстати, Меладзе, да. Однозначно.
1: Спасибо тебе за ответ. Вот меня, как многих, наверное, интересует вопрос. Готовит ли бренд-шефы дома? Если да, то под какую музыку?
2: Я думаю, что это чисто индивидуально, да. Ну, вот... Просто мои коллеги, да, которых неоднократно спрашивала, очень часто задают этот вопрос. Многие не готовят.
1: Ай, все, надоело, не буду. Вот дома уже не заставляйте меня, это моя работа, буду только для гостей выполнять, да?
2: Ну, еще на самом деле работа достаточно физически, эмоционально тяжелая, да?
1: Угу. Можно там накачаться и все, не надо
2: ну,
1: никакой спортивный клуб.
2: Шеф-повар, он там меньше функционала выполняет.
1: Угу.

0: ну, опять же, зависит все от заведений, да. Брендшеф — это уже более широкий профиль. Вот, ну, как бы я человек семейный, поэтому дома я готовлю.
1: А есть такое, что старший гоняет младшего? У поваров такое вообще случается?
0: Нет.
1: Нет, да?
0: Это тоже, я думаю, что индивидуально.
1: Сложно сейчас вообще поваром как-то устроиться? А тем более дорасти до бренд-шефа? Начнем хотя бы про повара.
0: Ну, устроиться несложно, а вот...
1: Какие-то курсы надо проходить?
0: Стать бренд-шефом тут зависит больше все-таки от твоего желания, да, развиваться. Все уходит в развитие, вот именно. Вот если ты готов развиваться, вкладывать в это целиком, да, душу, силы, то есть все, всего в себя, да, то это не так уж и тяжело сделать, да.
1: Как говорят, надо 10 лет чем угодно позаниматься, и тогда ты достигнешь успеха, да?
0: Ну, как пример, да. Ну, дома я готовлю... Люблю готовить под Rolling Stone.
1: Неплохо. Ну, у нас сейчас на очереди, конечно, не Rolling Stones, но рубрика «Не похожи на меня», где мы ставим два небольших похожих кусочка из абсолютно разных песен, но не осуждаем, а обсуждаем. Напоминаю, что от слушателей мы также ждем в комментариях под выпуском треки, которые вам показались похожими какими-то элементами.

0: Город в осколках. На радио Шок.
1: Радио Шок в эфире, передача «Стилистика». И я напоминаю, что от слушателей мы ждем в комментариях под выпуском треки, которые вам показались похожими какими-то элементами. Это не значит, что артиста сразу мы обвиняем в плагиате. Но нот всего 7. Приемы бывают схожими, интересными, даже с отсылками и подсхалками. Напоминаю, что кнопочка у нас есть на сайте radioshock.ru, кнопочка «Общение», там как раз и будем ждать вас, ваших сообщений. А в эфире у нас «Стилистика» и гость наш продолжает быть Дарья Байкова. И хотелось бы задать тебе несколько вопросов. Расскажи, пожалуйста, есть ли какие-то анонсы ресторанных мероприятий, которые проводишь? Вот я знаю, что бывают мероприятия, на которых можно прийти и подают блюда по порядку, в определенном порядке. И
2: вот типа сет-меню.
1: Да, что-то вроде сет-меню. Бывает ли такое у тебя? Готовишь ли ты такие вечера? Может быть, раньше готовила такие вечера? И какие-то необычные места, где тебе приходилось работать? Я, насколько помню, ты даже как-то рассказывала, что в другие города ездила. Да, ставила меню. Даже в каких-то необычных и непростых условиях приходилось работать, но все закончилось благополучно. Может быть, что-то интересное расскажешь?
2: Да, бывало. Очень много историй.
1: Про сеты. Давай сначала про сеты.
2: Про сеты? Да. Угу. Сеты... Да, сеты ставим. Дегустационные сеты, гастроужины... были в 19-20 году. Ну,
1: это было модно в то время,
2: 21-м,
1: да?
2: 22-м, и, наверное, вот уже с года 23-го не ставила каких-то грандиозных сетов. Вот, в основном участвовала в разных гастрономичных фестивалях. РРФ, петербургские гастрономические завтраки, фестиваль, Тартар-фестиваль
1: был. А где обычно проходят такие фестивали?
2: Обычно они проходят именно привязаны к ресторану. Подаешь заявку как участник, да, и потом отправляешь дегустационный сет, грубо говоря, да, вот.
1: Кто-то одобряет. Есть ли какие-то люди, которые это одобряют? Я не могу не задать вопрос. Вот те, кто нас смотрит видео, то могут увидеть, что девушка у нас, Дарья, довольно хрупкая, маленькая. А обычно мир ресторанный – это как будто бы мир взрослых, сильных мужчин. Как тебе удается вот сохранять вообще такое самообладание, когда вокруг тебя довольно сильный, может быть, грозный мужчина даже?
2: Ну, здесь я придерживаюсь, наверное, концепции «Мое тело, мой храм», и тут неважно, хрупкий ты, большой.
1: То есть ты на таланте выезжаешь, на своих творениях, бессонными ночами.
2: Да, можно и так сказать, и на опыте, да, и на развитии. Я все-таки развиваюсь, ну, не останавливаюсь. Я уже работаю 17 лет.
1: Ох, большой срок довольно.
2: Да, и постоянно чему-то новому учусь.
1: Тебя все уже из-под ножа просто вылетает.
2: Ну вот в прошлом году я познакомилась с... производством сыров, ну, в домашних условиях, да, начала готовить сыры и познакомилась с хлебом. То есть я постоянно совершенствуюсь. Вот. Самые, наверное, такие интересные, непростые условия были в Приэльбрусье. Я ездила в Приэльбрусье открывать ресторанчик маленький. Ну, там в основном... гостиничные какие-то комплексы.
1: Так,
2: да?
1: Звучит, как будто бы это прямо на отшибе, на обрыве. Это так и происходило?
2: В какой-то степени, да, это на отшибе. Очень долго до туда добираться, но там, конечно, безумно красиво. Это того стоит.
1: И на природе все вкуснее, кажется.
2: Да. И там один из учредителей был такой крупный мужик, вот именно это, Кавказ... серьезный, бородатый, и приняли вот маленькую хрупкую девочку, да,
1: на ура,
2: как за свою, очень даже душевно. Вот, поэтому спорный момент по хрупкости, ну, по поводу телосложения, да, в общепите. Вот, тут все-таки главное вкус.
1: А вот как раз вкус к музыке мы твой и проверим. Мы слушаем следующую композицию на сегодня, которую хотим обсудить. Это группа «Лен Звук». И она уже в эфире.

0: Город в осколках. На радио Шок.
1: С вами по-прежнему я, Ханя Нечто, и передача «Стилистика» на радио Шок. Гость у нас по-прежнему Дарья Байкова, бренд-шеф Санкт-Петербурга, многих модных ресторанов. И мы слушаем твое мнение по поводу последнего трека, который мы услышали сейчас. Что ты можешь сказать?
2: Мне напомнил, если честно, смесь... Вот недавно говорили как раз о Сироткине, да?
1: Угу.
2: Сироткин и что-то есть от Диктофонов.
1: Mm-hmm. Да, так подробно я их еще не послушала. А мне почему-то вот куда-то вообще каким-то Битлз старым треком напоминает по звучанию. Я не могу это объяснить, почему какие-то вот прям старые-старые добрые треки, такие вот улетные, прям под которые куда-то вот какие-то воспоминания уносят. Ну вот у меня вот такое восприятие. Скажи, а вот, например, если мы говорим о слушателях, которые сами хотят вырасти, стать бренд-шефом, вот как, куда пойти, куда податься? Как человеку, который никогда этим не занимался? Это где-то какие-то обучения специальные? Или, может быть, просто можно короткие какие-то курсы окончить? Человек любит готовить. Вот я люблю готовить дома, но думаю, что можно было бы попробовать себя профессионально выразить.
2: Ну, безусловно, есть курсы, есть школы, очень много в Санкт-Петербурге подобных заведений. И все же, чтобы стать хорошим, действительно хорошим бренд-шефом, даже просто шеф-поваром, да, нужно начинать с основ.
1: Угу.
2: А вот,
1: чистить картошку.
2: Да, коротенькие курсы есть. Это все можно быстро закончить, получить корочку, да, но лучше всего, конечно, начинать с самых основ. То есть научиться там чистить картошку ту же самую.
1: Под каким-то определенным углом надо ее чистить или как?
2: Ну, качественно, хотя бы просто без глазков этих вот маленьких, да? Ну, например, вот научиться правильно держать нож, то есть научиться резать, да, чтобы там не резаться постоянно. Вот, то есть помимо таких вот самых стандартных наборов, нужно еще изучить очень много внутренних моментов, чтобы стать бренд-шефом, да, то есть там есть много, помимо творчества, скучных, скучные работы и серьезные работы в то же время, это цифры, это калькуляции, да, составление технологических карт.
1: Подсчет выгоды, да, чтобы, грубо говоря, недорого стоили продукты.
2: Фудкосты, да? Да, то есть себестоимости, там, вот, то есть вот это вот все цифровое, да, очень много цифр, то есть нужно еще и хорошо считать, и хорошо соображать. Помимо физической подготовки, то есть там очень много подводных камней.
1: А вот молекулярная кухня сейчас вообще в моде? Или уже отошла немножко на второй план?
2: Она отошла еще в 19-м году примерно, в 18-19-м. Потом попыталась возобновиться, но все равно после больших переходов на доставки, там в 19-х годах, когда были, да, когда рестораны закрывали свои двери, вот, нужно было переходить на доставки. И, конечно же, молекулярная кухня, большинство вот всяких таких вот текстурных, да, и высоких кухон, они ушли на задний план, потому что нужно было осуществлять как-то работу и вертеться, как-то вертеться, да.
1: Люди чтобы... захотели больше кушать, да, чем пробовать новое, не особо себе
2: желудок
1: забивая.
2: Да, и комфорт-фуд, она вышла вперед, вот, и по сей день держится, да. То есть, ну, в основном это комфорт-фуд, да, молекулярная кухня.
1: А что такое комфорт-фуд? Расскажи вот слушателям, которые не знают.
2: Ну, в переводе это понятная еда, да.
1: Простая, да?
2: Да, то, что... будет понятно, вкусно,
1: тебя не ущемляет это как бренд-шефа, что надо придумывать меню, ну, немножко более простое, чем тебе хотелось бы довыдумывать.
2: Затянуть пояски?
1: Да.
2: Ну, немножко, да, иногда бывает грустно, когда приходится, ну, уменьшать свои, так сказать,
1: фантазии.
2: Фантазии, да, и быть более приземленным человеком.
1: Расскажи, пожалуйста, вот мы сейчас послушаем трек. Напомни, как он называется. Это трек, который прислала мне ты. Wonderful, кажется.
2: Это группа.
1: Ну?
2: The Killers.
1: Ага.
2: Wonderful, wonderful.
1: Да, отлично. Хорошо, слушаем.

0: осколках на радио Шок.
1: Напоминаю, что в эфире Хани Нечто, ваша радиоведущая, и передача «Стилистика» на радио Шок. В гостях у нас Дарья Байкова, и я хочу сказать тебе спасибо за эфир. Спасибо, что посетила нас и приоткрыла немножко завесу ресторанного мира, потому как многие музыканты приходят к нам, многие гости связаны с миром искусства, но не так много людей, которые занимаются ресторанным бизнесом, а так у нас есть возможность немножко узнать и об этом. У нас остается совсем немножко времени. Можешь рассказать, какие у тебя есть анонсы, может быть, что-то из будущих мероприятий хочешь поделиться? Вот, пожалуйста.
2: У нас недавно запустили в Санкт-Петербурге такой интересный поп-ап-проект. Называется «На раздаче» от Where to Eat. И, по-моему, каждое воскресенье, если мне не изменяет память, они проводят вот именно с разными шеф-поварами страны, с известными, такие вот дни. Гастропредставления, так скажем.
1: А где это можно посмотреть? На каком-то сайте, может быть, посоветуешь, чтобы...
2: Вот ближайший будет 14 июня.
1: Запоминайте, гости, 14 июня, не занимайте вечер.
2: Румельштейна, 13.
1: Рубинштейна 13.
2: Во дворе.
1: Угу.
2: И, ну, по отзывам, там действительно очень крутые гастрономические шоу устраивают наши известные шеф-повара.
1: С магией и огнем.
2: И, да. И не так давно открылись два интересных заведения. Ну, на мой взгляд, да, рекомендую.
1: Угу.
2: Это заведение Тони. И заведение B-Side.
1: А Тони это не случайно там не проводит? Еще музыкальные программы какие-то, нет? Я ошибаюсь?
2: Ну, вроде нет.
1: А, угу, может быть.
2: Вот два самых таких, на мой взгляд, интересных
1: так,
2: проекта.
1: Так, Тони и еще как?
2: Тони и B-Side.
1: B-Side. Хорошо, обязательно сходите, наши гости, в эти заведения, попробовать какие-то особенные блюда, если хотите себе... как-то вкусовые сосочки пощекотать.
2: Да, да, да, именно.
1: Ну, я хочу с тобой попрощаться. Я благодарна тебе за передачу. И на прощание давай послушаем Коли Стравинского. Такой вот новый деятель. Совсем недавно узнала его. Открыла для себя. Послушаем.
2: Давай.
1: Песня «Вечеринка».

0: Радио Шок. Большой город. Разные события. Разные проблемы. Разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На Радио Шок.
1: Всем привет. Мы являемся послесловием передачи «Стилистика» на Радио Шок. И я хочу вас познакомить со всеми, кто сейчас в этой студии находится. Это я, Хани Нечто, а также ведущие Валера Котов, Макс Темнов.
2: Здрасте.
3: Всем добрый вечер.
1: И Дарья Байкова по-прежнему с нами еще.
4: Всем привет.
1: Ну, давайте немножко поговорим о том, как прошел первый эфир.
2: Окей.
1: Все ли устроило вас?
2: Хорошо. Аня, если позволишь, у меня сразу вопрос к Дарье. Дарья, часто ли рестораторов приглашают на радио?
4: Бренд-шеф. Рестораторы — это все-таки более такие...
2: Это выше.
4: Это намного выше.
5: Следующий уровень прокачки.
4: Да.
2: Можно было подумать, что это сейчас была оговорка, но кто знает, кто знает.
4: Было бы неплохо, на самом деле.
2: Хорошо. Бренд-шеф — это кто в ресторане?
4: Бренд-шеф — это следующая такая ступенька после...
2: После человека, который чистит картошку. Нет?
4: И подальше еще несколько ступенек, да. После чистки картошки это повар, потом повар-универсал, су-шеф, шеф-повар и бренд-шеф.
2: О как! Бренд-шеф — это не повар. Кастрюлям я уже не подхожу, я бренд-шеф.
4: Ну, нет, на самом деле, те, кто любит свою работу, да, те, кто любит готовить, все-таки остаются на кухне, да, еще... крутят поварёшками, да, сковородками.
2: Окей, хорошо. Если в вашем ресторане человек, которому предлагали быть бренд-шеф, он сказал, нет, только кастрюльки, только готовка. А вот это вот все.
4: Он просто так не предлагают.
2: Это некое продвижение, такой, ну, некий порядок, который просто выполняется, да? Продвижение по служебной лестнице, допустим, так.
4: Да, это... Продвижение, ну, все-таки больше зависит от твоего внутреннего желания, да?
2: Ага.
4: То есть, хочешь двигаться дальше, да, пойдешь после, там, шеф-повара, бренд-шефа. Вот, ну, то есть, это не такое, что точно, вот, прям по карьерной лестнице. Во многих заведениях есть просто, ну, вот, там, как сказать, ну, короче, просто шеф-повар, да, без брендов. В каких-то заведениях есть бренд шеф-повар, да?
2: Хорошо. Если заведение какое-нибудь маленькое, там тоже есть и свой, там, и шеф-повар, и выше. Ну, допустим, какая-то совсем маленькая штучка, где едят.
4: Если маленькая штучка, то, скорее всего, там просто шеф-повара, да?
2: То есть вот этот человек, который мне кофе наливает, оказывается, он еще и шеф-повар. А выглядит-то не очень. Дарья, и вы прошли вот прям по всей линейке, начиная от картошки?
4: Как бы смешно не звучало, да? Начиная от картошки в военной части.
2: Очень круто.
1: Вот это поворот.
4: Да. Самая первая моя работа была, это гражданский повар в военной части.
2: Серьезно? И потом вы решили, что вы пойдете в эту сторону?
4: Да, ну как-то само так пошло и, в общем...
2: Пока вы не жалеете об этом?
4: Нет, на самом деле за 17 лет ни разу не пожалела.
2: 17 лет?
4: Да.
2: 17 лет вот в профессии?
4: Да.
1: Я помню какую-то прям душераздирающую историю про то, что в первом месте, где Дарья работала... Там готовили как-то очень невкусно, и ее тогда это пронзило прям в самое сердце, как можно так готовить невкусно, и, видимо, поэтому она выбрала этот путь, что тут она будет готовить так, чтобы было вкусно всем. Была, ну, такая история?
4: Возможно, это что-то из истории, когда я еще училась. Вот самый яркий такой пример был, это в 2000... Надо бы вспомнить. А, вообще поступила я...
1: 2000 какой-то год?
4: 2006. Угу. Вот. И приблизительно в тех годах нас отправляли на практику, ну, как молодые практиканты, студенты, да, учащиеся. И вот в одном из санаторий я проходила практику. Вот, и, собственно, там, да, была такая история, что...
1: Так, осторожно.
4: Просили вот готовить из того, что есть, а то, что есть, было не самое качественное, да, и я сказала, что не буду этого делать, и меня выгнали с практики. Вот.
1: Вот это.
4: Да, я мыла окна.
2: Толково. И в таких случаях, если тебе что-то не нравится, лучшее, что можно сделать, это сделать самому, самой.
1: Стоять на своем.
4: Да, но когда ты уже су-шеф или, ну, занимаешь какие-то такие руководящие должности, это правило не работает. То есть ты должен уметь делегировать, да? А не сам все делать, а делегировать.
1: Что обычно, наверное, сложно дается человеку, который привык добиваться всего сам, да?
4: Ну, бывает иногда сложно, да. Ну, все мы учимся, да.
1: А бывает такое, что человек вот был шефом, а потом в силу каких-то событий ему пришлось стать снова су-шефом? Или люди так не делятся, то есть невозможно так?
4: Ну, бывает так происходит, бывает устают, не могут больше выносить, там, нести на себе эти нагрузки, да, и возвращаются на какую-то более, ну, так скажем, более облегченную должность.
1: Если какое-то в блюдах понимание цветов, вот есть блюдо такого цвета, вот сейчас блюдо в такого цвета, какое-то украшение именно более модное. Вот я помню, какое-то время были такие цветочки фиолетовые. Украшали им блюдо.
4: Ты имеешь в виду, наверное, что было модно использовать микрозелень. То есть декорирование блюд очень модно было, и везде использовали микрозелень. То есть это цветочки съедобные, разная зелень маленькая. Да, но она тоже ушла из этого. Ну, как сказать, проще, да, чтобы было понятно, мы... Ну, шеф-повара, да, бренд-шефы постоянно следим за себестоимостями. И, в общем, эти все цветочки стали очень дорогие. Вот. И чтобы понизить себестоимость,
1: мы перестали... А как же свое какое-то производство, может быть, нет? Есть ли какое-нибудь местное производство, которое мы поддерживаем?
4: Может быть, местное производство, но оно тоже достаточно щепетильное. Вот. И, собственно, все начали... максимально использовать свой творческий взгляд, свое творческое видение вместо этих цветочков, чтобы их...
2: То есть здесь место творчества таки есть?
4: Да.
2: Хорошо. Дарья, не мешает ли вам на работе музыка?
4: Абсолютно нет. Вот музыка, она, наоборот, мне кажется, должна присутствовать. Ну, кухни тоже бывают разные. На закрытых кухнях чаще всего... Ребята включают музыку для настроения, да, для рабочего поддерживать дух, настроение, и чтобы было проще работать, потому что это все-таки достаточно длинные рабочие дни, по 12, по 14, по 15 часов.
2: Ничего себе.
4: Да, поэтому музыка определенно спасает.
2: Это иногда... смена готовящего.
4: Смена готовящего, да.
2: Это серьезно, это не... серьезные нагрузки.
4: Да, ну,
2: хорошо.
4: Да.
2: А для стилистики заведения насколько важна музыка? Ну, допустим, ресторан восточной кухни, ресторан еще какой-нибудь кухни, ресторан, который находится в месте, которое, ну, в каком-то историческом месте, и как бы так, отсылающий в своей стилистике к этому месту. Насколько важна тут музыка?
4: Ну, музыка также важна для настроения, потому что атмосфера заведения, она тоже очень сильно влияет на рейтинги, на отзывы, да, там, на что-то вот подобное.
1: То
4: и
1: есть
4: поэтому...
1: вы от этого очень сильно зависимы все-таки в нынешний момент. То есть любой гость может прийти и скажет, ой, я на вас сейчас отзыв напишу плохой.
4: Да, потому что ему не понравилась, допустим, музыка. Поэтому музыка играет ключевой момент в заведении тоже.
2: То есть поесть ему понравилось, музыка не понравилась? Петербург город внезапный.
5: Нет, а как часто такое бывает, что гостю не нравится именно музыка и...
2: Я такой, я ухожу.
5: Да, он такой, да, я устал, я ухожу. Куда подальше свою музыку?
4: Ну, вообще, достаточно часто встречается, гостю может все что угодно не понравиться, да, и он, соответственно, оставит отзыв. И в том числе и музыка, если она не понравится...
1: Или очень громкая, например.
4: Да, вот это более часто такой вызывающий негативные отзывы момент, когда музыка слишком громкая, кажется, гостю.
2: Это правда.
4: Вот, поэтому, да, достаточно часто встречаются такие отзывы. И поэтому заведениям очень важно следить за всеми деталями, да, чтобы не было отрицательных отзывов.
2: Как обычно показывают во всяких сериалах про нехороших людей, люди приходят там в едейное заведение, в ресторан, что-то им не нравится. Говорят, позовите старшего. Часто ли в роли старшего оказываетесь вы, и как вы справляетесь с какими-то такими ситуациями на грани, ну, на грани экстрима, и бывают ли они в вашей работе?
4: Я готовлю достаточно вкусно, на мой взгляд. И на взгляд моих коллег, да. То есть мне не приходится выходить в зал, да, разбираться с какими-то ситуациями по поводу блюд. А все остальные, ну, моменты, касающиеся там температуры, да, то есть музыки, эти вопросы...
2: Посолено, не посолено, для всего этого есть охрана.
4: Да, в лице управляющей, управляющего или менеджера, да, то есть очень много... персонала зала.
2: Который... Хорошо. В вашем рассказе, вот когда вы делали анонсы, прозвучало страшное название улицы Рубинштейна. Вы не там находитесь?
4: Нет.
2: Просто у меня один знакомый там живет. Самая так модная улица, самая ресторанная улица Петербурга. Он говорит, что это ужас для местных жителей. Вот просто натуральный ужас.
4: Ну, она многие десятилетия считалась такой самой шумной улицей и до сих пор еще остается... на этом месте.
2: Но у тебя так или иначе вы находитесь в центре?
4: Мы находимся, ну, ресторан «Бутербродский» находится на набережной Макарова. 16.
2: Красиво. Ну, это как раз место, где, наверное, можно себе позволить. Я просто знаю, в силу специфики там, рабочей деятельности, заведения, которые находятся в жилых домах, и они очень ограничены и по шуму, и по времени работы. Встречались?

0: время все равно запах так или иначе.
1: Ну вот, например, как ваше заведение справляется с этими, с этими проблемами, если они есть? То, что набережная Макаров, ну, конечно, место шумное, но все-таки это центр и, наверное, тоже жилой дом.
0: Жилой дом, да. Ну, там в основном находятся отели, выше этажами, да, в соседних корпусах. Вот, но... Да, бывает, соседи звонят, говорят, что запахи, шум, но все-таки это происходит на доброй ноте, да, все договариваются и находят общий язык.
1: Окей, как посетитель, кто вот для вас, какой посетитель лучше, коренной петербуржец, как это, загадочный, или как вы сказали сейчас, или турист приезжий? Что проще?
0: Проще, на самом деле, турист.
1: Вот тут добавить нечего. Ну, за туризм. Нам есть что добавить сегодня?
2: Я бы хотела поставить песню группы «Пикник» фиолетово-черный. Так, чтобы закончить эту передачу и попрощаться с нашими слушателями и с нашими гостями на этой такой прекрасной ноте.
1: Что ж, ничто не мешает.

Трансцендентальное компенсирование на Радиошок. Приветствую. Ну понял, ну буду рад. Добро пожаловать на час трансцендентального компенсирования. С вами Метал Робин Гуд. Хек, ведь это прекрасно. И сегодня мы продолжим чествование альбомов-юбиляров, втыкая песни в них вошедшие и навеки застолбившиеся в вечности, а также обратимся к великолепным новинкам. Откроет этот час песня, название которой в переводе на русский язык звучит как «Дурное дело недолгое». Нехитрое. Она дала название легендарному альбому, вышедшему на родине в Австралии и в Европе 50 лет назад, а в Америке лишь спустя 5 лет. Таким образом, у пластинки получается двойной юбилей – 50 и 45. Диси Сакуры опять.

Dizzy и их невероятный хит «Dirty Deeds Done Dirt Cheap», звучащий по сей день свежо и жизнерадостно радующий слух. Перенесемся в день сегодняшний и поговорим об актуальном. Вчера на всех цифровых стримингах был опубликован новый сингл Андрея Федоренко «Чуждая жизнь». Дорогие друзья радиослушатели, пользуясь случаем, я поздравляю своего друга с этим грандиозным событием, ибо знаю, что стоят песни. Рекомендую присоединиться и добавить эту вещицу в ваши плейлисты. Композиция получилась на славу. Со вкусом у Андрея все в порядке, в чем мы вскоре убедимся. «Чуждая жизнь» со временем займет достойное место среди других песен сольного Андрея и творений его группы «Архондес». То, о чем поется в новой песне, просто не может не откликнуться поколением людей старше 40 лет. А молодежи, способной мыслить, поможет задуматься о том, что подобного рода размышления в будущем могут возникнуть. Давайте же обратимся к этой мрачной, но чарующей красоте новой работы Андрея Федоренко.

Андрей Федоренко и «Чуждая жизнь». Это была радиопремьера сингла вчера, 10 июня, обнародованного на всех цифровых сервисах. Добавляйте в плейлисты и слушайте. Песня, как и другие творения, к которым приложил руку Андрей, не однодневка и не на один раз. Такое не заканчивается. И в эту тему следующая композиция группы «БГ».

БГ – это Blind Guardian, легендарная немецкая группа, не входящая в реестр запрещенных к эфирным трансляциям на территории России, и песня «This Will Never End», открывающая альбом 2006 года «A Twist in the Myth». Как и альбом-предшественник «A Night at the Opera», данный был вновь принят поклонниками Blind Guardian неоднозначно. Усложнение бесенных структур, крен в сторону прогрессива некоторых даже заставило коллектива

Джефф Тейт и композиция «Set You Free» из третьей части метал-оперы «Operation Mindcrime». Первые две выходили под флагом группы «Queensryche». Первую часть, вышедшую в 1988 году, многие металлхеды считают главным метал-альбомом того года. Спустя 18 лет, в 2006, увидела свет вторая часть, также под именем «Queensryche» она была издана. Первая была о бунте главного героя, наркомана Ники. После промывки ему доктором Иксом мозгов, он становится убийцей политических и религиозных деятелей. Его возлюбленная сестра Мэри, бывшая проститутка, ставшая монахиней, единственная, кто помогает держать Ники связь с реальностью. Видя в ней угрозу, доктор Икс сподвигает ее на самоубийство, обыграв ситуацию так, будто убил ее Ники.

от отчаяния, злобы и комплекса вины, тот сходит с ума и попадает в сумасшедший дом. Вторая часть начинается с выздоровления и освобождения главного героя. Он пускается в планомерный поиск антагониста, доктора, преисполненный жажды мести ему. И мстит ведь. В третьей же части история самого доктора Икса. Но вернемся ко второй серии и к номеру «Преследование», где партию доктора в дуэте с Джеффом Тейтом, поющим за Ники, блистательно исполнил Ронни Джеймс Дио.

Итак, 20-летие 9-го полноформатника Queensryche Operation Mindcrime 2 отметили, только что прослушав дуэт Ники и доктора Икса The Chase. Но у этой команды в этом году есть еще один юбилейный релиз, который в два раза старше. И это альбом Rage for Order 1986 года рождения. В нем прогрессивная металлическая мощь чувствовалась, но лишь наметками и набросками. Прорыв в столпы жанра случится через пару лет, а тут вполне годный и умный хэви-метал. Завершает пластинку баллада под названием «Я буду помнить», и ей-то мы и отметим 40-летие альбома.

0: место накомпенсироваться хорошо.
1: Трансцендентальное компенсирование на радио Шок. Квинсрайк и их бессмертная баллада «I Will Remember». Вещь 86 года. Перемотаем пленку событий на 10 лет вперед. В 1996 году вышло несколько компакт-дисков весьма популярного артиста 80-х, софт-хард-роковые песни которого звучали не только из каждого утюга, но и частенько крутились по центральному советскому телевидению. Телевидению страны, в которой рок-музыки якобы и не было. Однако в сопровождении «Аракса», штатного ансамбля театра «Ленком», маэстро выдавал всенародно любимые и котируемые даже прогрессивно мыслящими металлистами песни вроде «Море-море», «На высоком берегу на крутом», дико популярную по сей день «Мечту сбывает цух» и, конечно, песню, в которой были строки «Летящей походкой, ты вышла за водкой и скрылась из глаз под машиной КамАЗ». Вы поняли, о ком речь. Среди нескольких компактов, выпущенных в 96-м году, один был сборником детских песен. И одну из них мы сейчас вспомним, отметив 30-летие одного из релизов, в который она вошла. –

Летающая тарелка из аудиоспектакля «Приключения кузнечика Кузи». Песней о ней нас трансцендентально компенснул Юрий Михайлович Антонов. Шокированы? Еще не такие грядут потрясения. Есть тут кто-нибудь, кто помнит такую легендарную немецкую группу Stormwitch? То-то и оно. Если есть, то, наверное, немного. А ведь команда оказала немалое влияние на пауэр-метал-сцену. Считается одной из недооцененных жемчужин. Поистине, возьмите любой их альбом, особенно из тех, что вышли в 80-е. Мрачные парни в косухах, ну это в начале, нагнетали в своих композициях готического мрака. Многие их вещи – музыкальные произведения на тему литературной классики. Преимущественно готической, опять же. В этом году их третий альбом «Stronger Than Heaven» отмечает 40-летие. После его выхода группа сменила имидж. Если раньше Stormwitch выходили на сцену в коже, то в 86-м они сменили ее на барочные камзолы. Стали эдакими мрачными аристократами. Но в высшую лигу группа пробиться не смогла и не снискала того коммерческого успеха, что сопутствовал и сопутствует по сей день их соотечественникам типа Accept или Halloween. Stormwitch стали заслуженно культовыми. Их песни перебивают группы-потомки. В частности, всем известен кавер одной из композиций альбома Stronger Than Heaven благодаря шведам Hammerfall. Речь идет об Raven Lord. Сменив множество составов, Stormwitch живы и поныне. И без потерь. Некоторые из бывших участников наш мир уже покинули. В частности, автор практически всех их композиций классического, раннего периода. Звали его Харальд Шпенглер или Ли Тейрот. Вернемся же к литературной канве композиции Stormwitch. Названия многих из них даже без намеков говорят, какими рассказами, повестями и романами они вдохновлены. «Маска Красной Смерти», «Дориан Грей». Мы же послушаем эпический номер «О дневнике». Это музыкальное переложение дневника Джонатана Харкера, важнейшей части сюжетной линии романа «Дракула» Брэма Стокера.

Stormwich и их эпическое творение «Jonathan's Diary». Любопытно, что слово «дневник» по-английски созвучно слову «diarrhea», то есть «диарея». А ведь что-то общее в словесном потоке, который ведущий дневник доверяет бумаге, настоящей или виртуальной, и сумбурным явлением в желудочно-кишечном тракте есть. Шутки шутками, но давайте уйдем в более лирическую сторону. На хрустальную сторону. И отметим юбилей лучшего по итогам моего персонального топа альбома 2016 года. Именно так он и называется. «Хрустальная сторона». А переместит нас туда одна из лучших современных групп. Имя коей – Амела. Кстати, сейчас на самой известной российской краудфандинговой платформе проходит кампания по сбору средств на издание еще одного легендарного и, без преувеличения, прекрасного альбома Амелы на виниле. И вы сможете посодействовать скорейшему воплощению этого релиза. Кому интересно, как, дам развернутый ответ и ссылки в личном сообщении, если проявите интерес в комментариях к анонсу данного выпуска трансцендентального компенсирования. На этой замечательной ноте желаю всем слушающим меня в четверг доброй ночи, тем же, кто внемлет субботнему утреннему повтору, доброго дня. До встречи через неделю на радиопраздновании других юбилеев на волне Радио Шок в трансцендентальном компенсировании. Это был Metal Robin Hood Хек. Ведь это прекрасно. Ну понял. Ну буду рад. Ну до покедова.

сбываются. И не сбываются. Успех приходит к нам порой всего на час.

Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.

0: Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке! Radioshock.ru